0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гумеле, Могилеве 16-18 тепла, в Гродно 18-20, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Тройка лидеров Топ-чарт Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know-It-All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячий трек. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гумеле и Могилеве 16-18 тепла, в Гродно 18-20, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

Ты вдохновляешь, приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле, Могилеве 16-18 тепла, в Гродно 18-20, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: бы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения «Радио Плеер Беларусь». Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт, клиент, точка, май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: деле неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: «Это моя семья».
1: «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Меня все-таки, ребят, не отпускает вот эта тема. Я, наверное, разобрался.
2: Так.
1: Вот с каким настроением ты проснулся, такая погода для тебя целый день и будет. Понимаешь? Вот, то есть, ты просыпаешься такой...
3: Ну, если ты понял, нам нужно срочно поднимать его настроение, чтобы погода была хорошая.
1: Да.
2: Понял, что Пашу утром еще не отпускает. Вот это меня очень сильно завораживает.
1: Нет, ребят, я считаю, что это вопрос, который на научном уровне надо поднимать, потому что, ну... С этим нужно разобраться, а вдруг мы откроем формулу вечно хорошей погоды.
2: Очень хорошо.
1: А с другой стороны, когда ты просыпаешься в хорошем настроении, плохой погоды не бывает.
2: Вот именно.
3: А еще я закажу социолога, который посчитает, сколько раз Паша за эфир может говорить о погоде.
2: Здесь психолога нужно.
1: Легко. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
3: Начнем этот час и, собственно, день с Астролайфа. Твой гороскоп на сегодня.
2: После гороскопа продолжим напитывать тебя хорошим настроением, лови улыбнула, мемы и шутки из интернета.
1: Потом, пока ты спал, расскажем милый случай обучения бабушки компьютерным технологиям.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олеська, привет тебе, рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Сейчас расскажу, кто стал работником месяца автокомпании Ford и в каком вузе страны сейчас ходят в бахилах.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Белорусская государственная академия авиации готовит новый этап сотрудничества с Узбекистаном. ВУЗ посетил узбекский посол, чтобы обсудить расширение совместных программ и подготовку кадров для авиации страны. Сейчас в Белорусской академии уже учатся 26 узбекских курсантов, а в будущем стороны планируют запустить новые масштабные образовательные проекты. В Беларуси начинается кампания по уплате единого имущественного платежа за 2025 год. Он объединяет транспортные и земельные налоги, а также налог на недвижимость. Бумажные извещения граждане получат по почте до 1 октября. Внести платеж необходимо не позднее 16 ноября. Стандартный крайний срок 15 ноября выпадает на воскресенье, поэтому дату перенесли на ближайший рабочий день. В Белорусской государственной академии музыки студентов и сотрудников обязали переобуваться или надевать бахилы в главном корпусе. Новое правило ввели после капитального ремонта, чтобы стук уличной обуви не мешал концертам и репетициям. Для тех, кто забудет сменку, в деканатах приготовили запасные бахилы. Япония сняла санкции с ряда крупных сирийских ведомств и компаний из нефтяной, банковской и телекоммуникационной сфер. В частности, ограничения отменили для сирийских министерств обороны и внутренних дел, а также крупнейшего банка и национального оператора связи. В Токио это решение объяснили улучшением отношений между странами и сменой обстановки вокруг Сирии. На заводе Ford в Мексике работником месяца признали сокола по кличке Эль Чаро. Его наняли для защиты свежевыкрашенных авто от голубей, после того, как звуковые отпугиватели и муляжи не помогли. Хищник работает по 3 часа в день и просто отгоняет птиц, не вредя им. За 300 вылетов он смог сократить количество голубей на заводе на 80%. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком «плюс», в Гродно плюс 18-20, а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут на Радиус FM, это Пробудители. Прямо сейчас будем рассказывать, что звезды думают по поводу этого дня, какую инструкцию выдают нам. Начнем с наших знаков, потом мы про твои расскажем.
2: Мне надо сегодня кому-то подарить подарок. Мальчики, не рассчитывайте, это будет подарок не вам, я уже потратила всю деньгу на наступающий день рождения моего папульчика.
1: Потратила и Аня, это вообще два ничего.
3: Очень странно, она потратила скорее листики с деревьев, чтобы купить палку. Ребят, у меня сегодня не свойственно. Мне, кстати, думать о деньгах.
1: Да. Как хорошо.
3: Очень странно.
1: А мой день пройдет под девизом «Чужие проблемы превыше всего». Ну, так считают звезды. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, придется отложить важные дела и заняться чужими проблемами.
1: Тельцы, настроение будет веселым и слегка хулиганским. Направьте эту энергию во что-нибудь безобидное.
3: Близнецы, сегодня жизнь снова напомнит, что она одновременно сложная и прекрасная. Не торопитесь искать ответы на все вопросы, некоторые придут сами.
2: Раки, если захотите, легко займете позицию лидера. Но надо ли оно вам подумать? Угу. Более того, кто-то может сам решить, что именно вам пора руководить.
1: Львы, сегодня обязательно кого-нибудь порадуйте подарком. Повод, стоимость и получатель не так важны. Главное, чтобы подарок был от души.
3: Девы, сегодня на первый план выйдут деньги и серьезные финансовые вопросы. Придется быть особенно внимательными к решениям, связанным с расходами и доходами.
2: У нас сегодня все про деньги и про помощь. Такой осенний вайбик.
3: Женский гороскоп.
2: Да. Весы, кому-то рядом очень пригодятся ваши советы и поддержка. Даже если сомневаетесь, что можете помочь, все равно предложите. От вашей помощи точно не откажутся.
1: Скорпионы, лучше провести день с одним действительно близким человеком, может нахлынуть легкая грусть, но она окажется скорее теплой, чем неприятной.
3: Стрельцы, кто-то сегодня может разговаривать с вами довольно резко. Не спешите отвечать тем же.
2: Козероги, похоже, привычных рамок вам уже мало. Если хочется больше пространства и новых возможностей, самое время подумать о серьезных переменах в образе жизни.
1: Водолеи, главным врагом сегодня станет скука. Найдите себе занятие, иначе от безделья можно натворить гораздо больше, чем от чрезмерной активности.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня вам предстоит наставлять кого-то из близких на путь истины. Главное, не переусердствуйте. Воспитательная беседа может оказаться опасным занятием.
2: Приходится мне по шулю каждый эфир попросить. Управлять мы не закончим, мы только начинаем, разгоняемся. Дальше улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так, улыбнула. 7 часов 19 минут на Радиус FM. Это «Пробудители». И прямо сейчас мы будем делиться с тобой хорошим настроением. Шутки и мемы из интернета.
2: У меня такая историческая. Mm-hmm. Mm-hmm. Мужик останавливает такси и кричит: «На Бородинскую, пожалуйста! Улицу?» «Нет, блин, битву опасно немного».
1: Уже опоздал. Ну ладно. У меня вот такая. Как вы думаете, как в дальней поездке снизить уровень шума в машине?
3: Убрать жену?
1: Не совсем. Предложить жене воду и бутерброды.
2: Так, хорошо. Или сказать, что ей надо подкраситься тоже.
1: Не надо говорить жене, что ей надо подкраситься.
3: У меня немножко мужской анекдот. Женщины как кредит. Отличные условия, красивая реклама. Можно даже без справок, только паспорт нужен. А потом постоянно что-то должен. И даже когда уже все давно погасил, все равно пришлют письмо или позвонят.
1: А некоторые как лизинг. Пока последний взнос не внесешь, не твоя. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем милый случай обучения бабушки компьютерным технологиям.
0: «Пробудители» на Радио СФМ.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Реклама. Радиус FM.

0: приложуху.
1: Угу.
0: Но она действительно очень пожилая, мы прекрасно понимаем, что там просто компьютер включить-выключить уже проблемы, да? А здесь целый товар заказать. Попросила внучку, приедь, мол, расскажи, покажи. Ну и как это обычно бывает? Там поножовщина, шум, ор, это невозможно...
2: Я не понимаю!
0: А когда кто-то не понимает очевидных вещей, ты начинаешь злиться, и мне кажется, поэтому в новости не было видео. Угу. Были только фотографии обучения, потому что фотографии не передают звук, да? И как-то за бабушку не будет так страшно. Ну что ты думаешь? Угу. Вместе с внучкой она заказала продукты.
2: Ну так вместе с внучкой нормально,
0: да,
2: еще хорошо.
0: Но милота не в этом. Милота в том, что все, что рассказывала ей внучка, бабушка конспектировала в такой маленький блокнотик ручкой, писала вот пошагово, куда надо зайти, что нужно нажать, что после этого произойдет. Потом внучка уехала, и бабушка через неделю поделилась приятной новостью с внучкой. Говорит, внучка, а я теперь не только продукты могу, я себе аэрогриль заказала.
2: Вот Индия, кстати, в этом плане от Беларуси отстает, потому что у нас уже лет 5 делают курсы бесплатно для пенсионеров, где обучают их компьютерным технологиям. Да, тоже очень мило и очень классно.
0: Но записаться на эти курсы можно только оставив онлайн-заявку.
1: Ребят, очень кратенькая история. Мы подарили нашим бабушкам любимым стиральную машину. Тоже лежит на стиральной машине листик А4 с нарисованными кнопочками. И каждая кнопочка тезисно обозначена, что это такое.
0: В общем, помогите родителям, бабушкам, дедушкам позвонить.
1: Обязательно.
3: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В Беларуси 7 утра, 33 минуты. Доброго тебе утра, это пробудители на Радиус FM. У нас есть что тебе рассказать.
3: В ближайшие полчаса играем в зверопой. Если ты любишь каверы, ты легко справишься с нашим заданием. Если не любишь каверы, уверяем тебя, это не совсем обычный кавер. Не пропусти нашу зверско-музыкальную игру.
4: Сегодня зверская будет, кстати, не только игра, да, мальчики?
3: Да.
4: Но и шутки из интернета. Далее улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе. Рассказывай, можно ли добраться до работы вовремя?
5: Привет-привет. Проверим ситуацию на дорогах Минска. Яндекс.Пробки оценивает ее на данный момент в 2 балла, то есть дороги почти свободны. Небольшие затруднения есть на улице Карбышева, улице Седых от Логойского тракта до улицы Калиновского. Там ты простоишь 7 минут. Столько же ты простоишь на проспекте газеты «Звезда», улице Янки Брыля от улицы Любимого до улицы Льва Сапеги. Мы продолжаем следить за дорогой, а также за погодой.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16-18, в Гродно 18-20 выше нуля, а в Бресте плюс 20-22. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Пробудители на Радиус FM начинают дарить подарки. Делай погромче, совсем скоро расскажем, что тебе нужно будет сделать для того, чтобы поиграть вместе с нами. 7:40 в Беларуси, буквально через 5 минут у нас игра «Зверопой».
2: Ну а пока оставляй заявку на участие на нашем сайте radiusfm.by. Заходи на сайт, внизу находи маленькую форму участника, заполни ее, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
3: Если все эти сложные словечки, которые сказали ребята, загрузили тебе мозг, то я расскажу о самом приятном подарке. Это фитнес-бутылка от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 32 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.45 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас сыграют в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
3: Заставка супер. Правила у нас очень простые. Надеюсь, что ты их уже запомнил, но на всякий случай напомню. Участник услышит мелодию. Кавер наш, который создали наши братья меньшие. Животные какие-то. И по этому пушистому каверу участнику нужно будет угадать, какой популярный трек от Радиус FM скрывается за этой великолепной мелодией.
2: И сегодня отгадывать будет Виктор. Вить, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро? Что там делаешь? Рассказывай.
4: Нормально. Собираюсь до работы.
2: Собираешься на работу?
5: Ну, или едешь уже, Вить? Ну, как-то вопросы появляются.
4: Еду, да.
2: А, ну все. Один едешь или кто-то сможет тебе помочь поиграть?
4: Дети.
2: Дети едут? Класс. Сколько детей у тебя там?
4: Двое.
2: Двое?
4: Да.
5: Как зовут их?
4: Как зовут?
3: Я не знаю, говори, Витя, все нормально.
2: Это каждый день разные дети, я просто вожу их в школу.
3: Нет,
5: все равно в одну и ту же возить.
3: Это базовые родительские настройки у мужчин.
2: Я с первого раза свою не забирал в садик никогда. Вить, как зовут детей?
4: Анастасия и Станислав.
2: Анастасия, Станислав, Настя, Слава, доброе утро. Привет, ребят, будете помогать бате играть в игру. У нас будет пушистый кавер, кавер, который записали братья наши меньшие. Поймешь, что за трек в оригинале, подарок твой. Готовы?
4: Да.
5: Я почему-то считаю, что Настя должна отгадать его. Итак, если готовы, слушаем задание внимательно.
4: Как тело.
3: Ну, что-то знакомое, да?
4: Да.
5: Я уверен, что ты знаешь. Уверен. Ведь вот у тебя характер. У тебя характер такой. Характер, чтобы слушать такие треки.
2: Да, знаешь, когда каждое утро как будто воскресаешь на работу.
3: Можешь попросить детей еще раз тебе прогавкать? Они, я уверена, повторяют этот трек, чтобы тебе было легче определиться.
2: Ну что, ребят?
5: Итак. Три, два, один.
4: Нет.
2: Ваш ответ, Вить?
4: Не лето.
2: Не лето.
5: Давай слушай.
6: На
4: край земли. Ваш
2: ответ. Ребята.
3: Может, пропоете просто?
6: Там что-то...
4: На край земли.
5: Ну, докручивай!
4: На край земли, ну, Никодес.
3: Пускай девушка или жена, кто возле тебя, находится, пропоет немножко.
5: Ну, ребят, все, уже все. Надо принимать какой-то вариант. Что отвечаете? На край земли? Хорошо, давай слушать.
7: Моя весна не скулит, в ней давно уж полегли.
5: Вот оно.
7: Огни земли, зажечь их по сторонам, пока наш огонь горит, не зажгите.
5: Не край, огонь! Не край, огонь земли! Вернул Феникс, ребят.
2: Но не огорчайтесь, все обязательно получится. У вас чудесная семья, успехов, удачи сегодня. Ну а мы напоминаем, что через парочку минут в нашем эфире улыбнуло, будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
8: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7:51 в стране. Время хорошего настроения. Это Радиус ФМ, это Пробудители. У нас улыбнуло. Лови мемы и шутки.
2: А у меня вопрос.
3: Давай.
2: Почему по арбузам можно стучать, чтобы проверить, хороший он или нет? А по людям так нельзя.
3: Я тебе разрешаю, Пашуль, можешь стучать.
1: Спасибо, Аня, ты это зря. Так, у меня вот такая. Сел в беспилотное такси и сам себе говорю вслух. Ну ничего себе, машина без водителя. А машина мне в ответ. Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов, а такси это так, для души.
3: Я продолжу Васину тему про автомобили. Есть ли у вашего автомобиля противоугонное устройство? Видите ли, мой Запорожец сам по себе противоугонное устройство.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Настроение хорошее. Понедельник уже посади. Ну, в принципе-то и неделю начинать можно.
2: Да. Да? Вот как Я хочу начать этот вторник, да, этот час, с мантры. Если вам плохо, если вы хотите кому-то выговориться, делайте это. Находите незнакомого человека на улице, подойдите к нему и скажите: «Мне плохо, меня беспокоит то-то, то-то». Реально становится легче на душе.
3: Гайд, как попасть в опорный пункт.
1: Да, и потом, ну, в новинке, в какое отделение возить вам апельсины. Я так понимаю, Аня уже знает. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Доброго тебе утра. Это «Пробудители» на Радио СФМ. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Этот час мы начнем в турбо-режиме поднятия твоего плохого настроения, чтобы поменять его на хорошее, улыбнуло, мемы и шутки из интернета.
3: Потом наша обновленная скорость звука. Почему обновленная? Никаких ставок делать не нужно. Угадаешь трек за 3 секунды здесь и сейчас. Получишь набор парфюмерии «Грация Д'Аржента». Не пропусти.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесь, доброго тебе утра. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Расскажу о новом способе справиться с депрессией и о создании энергетической компании в Великобритании.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко подписал указ о согласии с присоединением к международному договору, в котором Беларусь официально одобряет присоединение Ботсваны к Гаагской конференции по международному частному праву. Теперь МИД Беларуси направит соответствующее уведомление руководству данной международной организации. В Беларуси проходит общереспубликанская ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов. Предложено около 26 тысяч вариантов трудоустройства. На мероприятии можно будет напрямую пройти собеседование с работодателями из сферы промышленности, торговли, медицины и сельского хозяйства, а также получить консультации юристов по пенсионному и трудовому законодательству. Количество ДТП в Минске за 8 месяцев этого года сократилось почти на 18%. По данным госавтоинспекции, число погибших в авариях снизилось с 17 человек за аналогичный период прошлого года до 4. Четверть всех ДТП составили наезды на пешеходов, преимущественно по вине водителей. В то же время в 84% аварий с участием средств персональной мобильности виноваты сами пользователи электросамокатов. Премьер-министр Великобритании планирует объявить о создании новой государственной энергетической компании. Власти страны решили вернуть контроль над электроэнергетикой спустя 36 лет после приватизации, чтобы снизить высокие цены на свет и ускорить экономический рост. Американские врачи смогли помочь почти 90% пациентов с тяжелой депрессией, которым не помогали обычные лекарства. Для этого они применили неинвазивную радиохирургию. Вместо уколов ученые использовали точечные пучки излучения, чтобы воздействовать на нужный участок мозга. В результате эффект сохранился на долгое время без серьезных побочных последствий и вреда для памяти. И в завершении. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства везде, где ловит интернет. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком «плюс», в Гродно плюс 18-20, а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: «Будители» на «Радиус FM». Улыбнула.
1: 8 часов 10 минут в стране. Доброе утро. Привет тебе. Это «Радиус FM». И прямо сейчас у нас улыбнула мемы и шутки из интернета.
2: Коллеги, не знаю, насколько это шутка, но у меня к вам серьезный вопрос.
3: Да? Вот давай.
2: Меня наболело. Почему Ким Кардашьян может назвать своего ребенка Чикаго, а я... Вот не могу сына Лепель назвать.
3: Потому что у тебя еще нет сына, Паша, я разгадал твой вопрос.
1: Не поэтому, Паша, потому что в школе ему будет сложно, я думаю.
2: Лепель Павлович.
1: Ладно, у меня такая. Жених понял, что что-то не так, когда со стороны невесты пришли только дальнобойщики и моряки.
3: Хорошо. Я попросил мою дочь передать мне телефонную книгу. Она посмеялась надо мной, обозвала динозавром, но все про Васю. И дала свой айфон. Итог. Паук убит, айфон разбит, дочь в бешенстве.
1: Это же бывает. Через пару минут обновленная скорость звука в нашем эфире. Никаких ставок. Здесь и сейчас. Угадываешь трек за 3 секунды. Набор парфюмерии «Грация Д'Аржента» твой.
0: Пробудитель на «Радиус FM».

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет, тебе 8.16 в стране, это Радиус FM, и через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Участнику предстоит отгадать топовый трек Радиус FM за 3, внимание, секунды. У нас правила изменились на этой неделе. Ну, такой осенний вайбик, да. Вот, и каждый, кто отгадает, получает набор парфюмерии Грация Д'Аржента.
3: Ну, а чтобы стать участником нашей обновленной скорости звука, заходи на сайт radiusfm.by, внизу сайта заполняй коротенькую форму, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Точка.бай.
1: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
2: 3 цены. И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус FM.
1: 8:21 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: С этой недели мы решили порадовать вас новыми правилами. Теперь участнику предстоит отгадать топовый трек Радиус FM. Внимание, за 3 секунды выбора больше нет. Зато, если отгадываешь, сразу получаешь подарок. Не надо ждать конца недели. Очень круто.
3: Это очень круто, это очень приятно. Такое осеннее обострение у нас, да? Назовем это так.
2: Подарочное, осеннее подарочное.
3: Да. Сегодня с нами играет Марина. Мариночка, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как там твое утро? Что делаешь?
4: Утро бодрое, уже на работу добираюсь.
3: Ух ты, вот так здорово. Одна едешь ты или кто-то будет тебе помогать?
4: Вместе с мужем.
3: Вместе с мужем, отлично. Ну, тогда смотри, приемничек выключаем, слушаем нас только из телефона. Можно поставить на громкую связь, тогда и муж сможет поиграть. Готова ты слушать трек?
4: Да, готова.
3: Послушать можно только один разочек, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
1: Итак, если готовы, слушаем внимательно задание.
2: Крутой трек.
4: Ой, это, наверное, мне кажется, что Макан.
3: А трек? Ну, может, напеть, я не знаю, наулюлюкать. Ну, чтобы мы понимали, что ты разобралась.
2: Чтобы вы понимали, как часто Мариночка на Зыбицкой бывает.
3: Да.
4: Асфальт, Макан, асфальт.
3: Давай проверять.
1: Давай.

0: Победа!
1: Мариночка, мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор парфюмерии «Грация Д'Аржента». Ионы серебра и ароматы мировых брендов. «Грация Д'Аржента» – парфюмерные минеральные дезодоранты. Гипоаллергенные, без спирта, натуральный и безопасный состав, без раздражения. Подходит даже подросткам. Увеличенный объем и стильный дизайн «Грация Д'Аржента». Свежесть, которая не смотрит на часы.
0: Мариночку поздравляем и напоминаем о том, что совсем скоро, через пару минут в нашем эфире, расскажем, по каким дорогам можно ехать, а по каким лучше нет.
2: Пробудитель на Радио СФМ.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:29 в Беларуси. Привет тебе, это пробудители на Радиус FM. И у нас еще очень много всего интересного. И все это специально для тебя.
3: В ближайшие полчаса играем в «Не и им не тут». Два голосовых сообщения, только одно создано реальным человеком. Портативная Bluetooth-колонка ждет.
4: А после этой игры будут мемы и шутки из интернета. Улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Всем привет! Расскажу, как не потерять бесценные утренние минуты в городских пробках. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах Минска в 7 баллов. Пробка на 34 минуты на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта. Также на МКАДе ты задержишься на 16 минут на другом отрезке от улицы Шаракновича до Каменной Горки. Планируй свое утро вместе с нами. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16-18, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте плюс 20, плюс 22. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди пробудители!

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.36 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и мы хотим еще больше дарить тебе подарки. Через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут».
3: Ну а если хочешь с нами, если хочешь проверить свою интуицию и способность отличать живое от неживого, заходи в наш Телеграм, это важно в данной игре, в Телеграм Радиус FM, находи последний пост и оставляй абсолютно любой комментарий. Только проверь, пожалуйста, чтобы твой номер телефона был открыт, иначе мы не сможем тебе позвонить.
4: А если вы оставите комментарий, что Аня Гаджер самая красивая, самая умная, то ты точно сможешь принять участие.
3: Я тебя решаю. Нет игроков сегодня, да, получается?
4: Ну, я хочу напомнить о том, что победитель получит портативную Bluetooth-колонку.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
6: «Нормативка Бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители». «Будители» на «Радиус FM».
1: 8:40 в Беларуси. «Пробудители» на «Радиус FM». Прямо сейчас предлагают сыграть «Вне и мне тут».
2: «Не мне тут».
3: Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно сделал искусственный интеллект, другое нам записал живой человек. Задача участника — отгадать, где какое. Отгадает — получает подарок. Не отгадывает — получает подарок тот, кто записал нам голосовое.
2: И сегодня с нами играет Алексей. Лех, доброе утро, привет тебе.
4: Привет.
2: Что ты там делаешь? Как дела твои?
4: О, на пробке торчу сейчас.
2: На пробке торчишь?
5: На пробке.
3: А вот внимательно бы слушал наше радио, и Олесь Матусевич знал бы, где пробки, и не торчал бы.
2: Ой, ты сейчас накличешь беду. Вдруг он как раз-таки послушал Олесю Матусевич.
5: И поехал.
1: Все может быть. Не спорим. Итак, Леш, правила тебе понятны? Два голосовых, искусственный интеллект, живой человек. Надо отгадать, где какой. Готов?
4: Хорошо.
1: Давай, слушаем первое.
6: Снова осень.
1: И второе.
7: Снова осень.
1: Оп.
4: Оп-оп. А, второй и.
2: То есть женский голос — это искусственный интеллект, да, ты считаешь?
3: Ты уверен в этом.
2: Ага, а что выдало там? Как тебе, что? Почему ты так подумал?
4: Ну, что-то такое там, я уже слышал много раз.
2: Нет доверия этому голосу, правильно?
4: Да.
2: Ну что ж, давай проверять. Автор у нас сейчас на линии. Автор, доброе утро.
8: Доброе утро, Мия!
1: Лех, ты понимаешь, что вот Ирине, получается, доверия тоже теперь нет, да?
3: Да.
1: Ира, а можешь повторить, пожалуйста?
8: Снова осень.
2: Ну, молодец, молодец. Лех, не огорчайся, пожалуйста, классного тебе дня. Ты человек светлый, ты человек яркий, у тебя все обязательно.
1: Щедрый.
2: Щедрый,
3: да.
2: Что немаловажно. Ну, а Ирочку мы поздравляем с победой!
1: Ура!
3: А через несколько минут поднимем тебе настроение мемами и шутками из интернета.
0: «Пробудитель» на «Радиус FM».

0: to.by.
1: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
2: Как и вены на ногах.
1: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
3: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
4: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
5: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время подъема настроения. 8 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM. Пробудители ловят нас мемы и шутки из интернета.
2: Девушка, а это вам от мужчины вон за тем столиком? А что это? Это его счет.
1: Хорошо, нежданчик такой. Сейчас еще один нежданчик будет. Давайте представим диалог. Короткий такой. Милый, а ты фетишист? Ты что, ошалела? У меня с ними дед воевал.
3: Да. А я вам предлагаю представить, что сейчас на этом месте сижу не я, а мой папа. Вот представь себе, лет 50 мужчина такой.
1: Да.
3: И вот он говорит, у меня такое ощущение, что если я умру, то моя жена подойдет к гробу и скажет, специально умер, лишь бы ничего не делать.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Вот с таким кайфовым настроением мы продолжаем нашу утреннюю миссию. 9 утра в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: Хорошие новости для всех метеозависимых. Ребятки, внимательно, магнитные бури позади, но впереди у нас Астролайф, твой гороскоп на сегодня, а еще хорошая, прекрасная, великолепная погода и денек.
3: Ну и продолжим дарить тебе радость в это утро вторника. Улыбнула, далее мемы и шутки из интернета.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем о мужчине, который получил уголовный срок из-за волшебных обстоятельств.
2: Но прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, сейчас расскажу, как хакеры взломали базу Пентагона и защитят ли белорусских продавцов от произвола маркетплейсов.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: МЧС предупредила о сильном тумане во многих районах Беларуси сегодня утром. Из-за плохой видимости вырастает риск аварий на дорогах. Спасатели и ГАИ просят водителей сбавить скорость, держать дистанцию и включить противотуманки, а пешеходов носить фликеры и переходить дорогу, только убедившись, что машины их пропускают. В Беларуси хотят защитить продавцов от произвола маркетплейсов, запретить им резко менять правила и штрафы без предупреждения. Бизнес просит обязать площадки сообщать об изменениях заранее. Заодно власти решили вопрос с Валберес. Продавцы, чьи товары сгорели во время пожара на складе, все-таки смогут получить компенсацию. В столичных автобусах и троллейбусах становится комфортнее. Уже 60% из них оборудованы кондиционерами. Летом охлаждение включают при жаре выше 20 градусов тепла, а зимой при морозах от минус 5. Постоянно работает печка. А для того, чтобы воздух в салоне оставался теплым, используют кнопки открытия на дверях. Хакеры взломали базу данных Пентагона и украли личные данные почти 3 миллионов человек, действующих и бывших военных, а также гражданских сотрудников. Злоумышленники незаметно сидели в системе больше 9 месяцев, пока дыру в защите не закрыли. В Пентагоне уверяют, что украденную информацию пока нигде не использовали. Корабль Starship компании SpaceX совершил 14-й испытательный запуск и впервые успешно вышел на околоземную орбиту. Сам корабль завершил миссию раньше срока, спустя 3 часа вместо 10, и приводнился около Гавайев, хотя причины досрочного возвращения в компании пока не раскрыли. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком «плюс», в Гродно плюс 18-20, а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Catch the

0: Будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 8 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас пробежимся по астропрогнозу, звездной инструкции. На этот день расскажем о наших знаках, да, сами посмотрим, чего ждать от этого дня, а потом и про твой расскажем.
3: У меня такой супер конкретный совет, мне надо кому-то сегодня подарить подарок. Я так чувствую, что звезды думают, что у меня плохая карма, и надо ее очистить хотя бы так.
2: Мы ждем. Паш, что
4: у тебя? Я с кайфом, во-первых, подождал бы подарок, наконец-то. Да-да. Ну, хотя бы завтрак, да. Мне не свойственно сегодня думать о деньгах. В принципе, как и всегда. Я как-то...
2: Ну, у тебя есть вторая половинка. Да, она обычно думает о твоих деньгах. Мне говорят, что чужие проблемы сегодня превыше всего. Ну что ж, будем разбираться. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня придется отложить важные дела и заняться чужими проблемами.
2: Ну что ж, бегу и волосы назад. Тельцы, настроение будет веселым и слегка хулиганским. Направьте эту энергию во что-нибудь безобидное.
4: Близнецы, сегодня жизнь снова напомнит, что она одновременно сложная и прекрасная. Не торопитесь искать ответы на все вопросы. Некоторые придут сами.
3: Раки, прежде чем сделать, задумайтесь. Если захотите, то вы легко сможете занять позицию лидера. Более того, кто-то может сам решить, что именно вам пора руководить.
2: Львы, сегодня обязательно кого-нибудь порадуйте подарком. Повод, стоимость и получатель не так важны. Главное, чтобы подарок был от души.
4: Девы, сегодня на первый план выйдут деньги и серьезные финансовые вопросы. Придется быть особенно внимательными к решениям, связанным с расходами и доходами.
3: Весы, кому-то рядом очень пригодятся ваши советы или поддержка. Даже если сомневаетесь, все равно предложите помощь, от нее точно не откажутся.
2: Ну и перед тем, как давать советы, лучше подождать, чтобы вас о них попросили. Скорпионы, лучше провести день с одним действительно близким человеком. Может нахлынуть легкая грусть, но она окажется скорее теплой, чем неприятной.
4: Стрельцы, кто-то сегодня может разговаривать с вами довольно резко, но вы не спешите отвечать тем же.
3: Козероги, похоже, привычных рамок вам уже мало. Если хочется больше пространства и новых возможностей, самое время подумать о серьезных переменах в образе жизни.
2: Водолеи, главным врагом сегодня станет скука. Найдите себе занятие, иначе от безделья можно натворить гораздо больше, чем от чрезмерной активности.
4: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня вам предстоит наставлять кого-то из близких на путь истины. Главное, не переусердствуйте. Воспитательная беседа может оказаться опасным занятием.
3: А мы наставлять вас не планируем. Дальше будем только улыбать вас мемами и шутками из интернета.
1: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.16 в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас продолжим поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Женщина, сама починившая бачок унитаза и розетку, очень долго доказывала мужу, что у нее нет любовника.
1: Хорошо. Так, у меня вот такая. Автомобиль АК – лучший брелок для вашего БелАЗа.
3: Хорошо, да. А я предлагаю окунуться немножко в эпоху рождения Васи Чехова.
1: Да.
3: Вот представим себе вот это вот все.
1: 19 век.
3: 18-го, да, вот эти юбки, красивые корсеты. Почему в вашем коллективе так много женщин? Бордель, сэр.
1: Красиво. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем о мужчине, который получил уголовный срок из-за волшебных обстоятельств.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: nvlv.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Великое князство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.23 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Радиус FM. И сейчас мы расскажем о мужчине, который получил уголовный срок из-за волшебных обстоятельств.
0: Вот это поворот.
3: И я, наверное, здесь имя и фамилию героя должен озвучить. Во-первых, это пожалуйста, челлендж для меня. Мфанасибили Сибанзе.
1: Хорошая скороговорка.
2: Водитель утром меня на работу вез так.
3: Мфанасибили Сибанзе. Любит уходить по-английски из любой компании. Я уже сам придумал. В общем, он поссорился с родственниками. Да настолько серьезно поссорился, что решил прибегнуть к магии, чтобы им отомстить.
1: А поссорился из-за того, что они не могли выговорить его имя и фамилию?
3: Да, возможно. Или потому что они уходили раньше его, что его сильно бесило. Вот только в Эсватине, где они живут, колдовство запрещено на законодательстве. Дательном уровне.
2: Боже
3: то есть это
2: мой.
3: Не так, как у нас там может быть приравнено к мошенничеству, мол, ты незаконно обогащаешься. Там колдовать нельзя. Там, видимо, есть святая инквизиция, которая выезжает потом.
1: Но в Сватине это, очевидно, тоже сказочный мир выдуманный, то есть и там просто темная сторона это запрещена.
3: Возможно. Но он тоже, что называется, не лыком деланный. Он выехал за границы этого города и такой, ну, за границами-то можно. Нашел колдуна. Что немаловажно, он нашел колдуна. Видимо, там есть тоже какой-то аналог наших сайтов, где можно найти колдуна. Нашел колдуна, попросил, говорит, слушай, я хочу, чтобы у моей семьи никогда не было успеха. Тот взял денежку, говорит, все, там трекс-пекс-фекс, крибли-крабли-бумц, говорит, все, возвращайся к семье, у них никогда не будет успеха. Но он не учел, что колдовство-то было направлено на семью, которая в этот момент находилась в том городе, в котором колдовство запрещено. Поэтому, не знаю, как там у семьи идут дела, но он уже год как в тюрьме.
1: Можем спросить, можем позвонить Шепсику, Олег. И спросить, как там его семья поживает.
3: Но нельзя звонить Шепсику, если ты на территории Эсватини.
1: Но мы-то нет, мы на территории Беларуси.
3: А Шепсик где?
2: Ребят, я могу прокомментировать абсолютно любую новость, но это никак. Ну, нет слов.
0: Пробудители на Радиус FM. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. 9:31 в белорусской столице. Доброго тебе утра, пробудители на Радиус FM не заканчивают свою утреннюю миссию. У нас есть еще что тебе рассказать.
2: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о тонкой грани между подарком и взяткой.
3: А если утром ты не успел найти свое хорошее настроение, то под ним тебе его улыбнуло мемами и шутками из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе, рассказывай, как там дела на наших дорогах.
4: Всем привет! Проверяем пробки в Минске. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию в 3 балла. Самая большая пробка образовалась на Партизанском проспекте, от центральной улицы до улицы Варвашени. Там ты простоишь 10 минут. Также есть затруднения на улице Червякова, на Долгиновском тракте от Каховской улицы до Пригородной. Там ты простоишь 9 минут. А теперь информация о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком «плюс», в Гродно плюс 18 плюс 20, а в Бресте 20-22 выше нуля. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:38 в белорусской столице. Привет тебе, это Пробудители. Мы ни в коем случае не останавливаемся. Дальше топовая музыка, очень много всего интересного. Ну а прямо сейчас мы расскажем о тонкой грани между подарком и взяткой.
0: Смотри, что нашел.
2: И здесь, конечно, начало объяснения будет слегка туманным, но тем не менее. Главное, чем отличается подарок от взятки, это безвозмездность. Mm-hmm. Ну, то есть, если ты что-то даешь, не желая ничего взамен, ну, как будто бы это подарок, но...
3: Это не о моем бывшем парне просто.
1: Там история стоит 10, конечно.
2: Сломал историю о том, что подарочки не от дарочки. Хорошо. Подарок преподносится от души, ничего не ожидая взамен, в то время как взятка всегда подразумевает выгоду. Но так-то оно не так. По статье 546 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Должностным лицам дарить презенты запрещено.
3: Да.
2: Даже если ты даришь их от души, даже если ты правда и искренне не хочешь ничего взамен, а, например, тебя быстро обслужили, да, выслушали твою жалобу, да, все прошло по-людски, да, что не так часто, кстати, встречается, ты хочешь отблагодарить? Нельзя.
3: Но хочу сказать, что медсестрам и врачам, которые ваших деток лечат, коробочку конфет не грех и принести.
2: Не грех принести, и более того, теперь по закону это никак не нарушает.
1: Это можно делать?
2: Это можно, смотри.
1: Ура!
2: Я вот хотел рассказать. Одно исключение из вот этого общего правила касается медиков, соцработников и педагогов. Внимание, ну тут тоже глубже есть нюансы. Их можно преподнести цветочки, да, можно какие-то там конфетки, можно какую-то бутылочку чего-то очень похожего на чай. Ну, по содержанию, конечно, несколько другого. Но здесь есть нюанс. Вот этот подарок врачу, соцработнику или педагогу не должен превышать 20 базовых единиц. 900 рублей, я вижу.
3: Ну это много, кстати.
2: 900 рублей. До 900. Если ты от всей души и 901 рубль, то там приедут маски-шоу, значит, положат всех на пол, ну и все. И будет всем неприятно и очень обидно. Но и еще один маленький нюанс. Вручить этот презент могут только те, кому помогали эти люди. То есть, если бабуленька пришла за внучка конфетки занести, это
1: нельзя.
2: Взятка. Если сама внучка врачу, тогда это подарок.
1: Это круто.
3: Все
1: это
3: правильно. Еще очень... и детей приучают к уважению вот к этим соцработникам, к медикам, к нашим людям.
2: Бабушка пихнула внучке конфетки, а конфетки внучка пихнула уже врачу, это тогда тоже можно.
3: Да,
2: можно,
3: я конечно. Про это говорю, что надо приучать детей с молоду.
2: Да.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM.

0: будите, будите на Радиус FM. Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и время делиться хорошим настроением. 9 часов 47 минут в стране. Это Радиус FM, это «Пробудители». Лови мемы и шутки из интернета.
2: Начнем с совета для всех мужчин. Если девушка во время секса с вами издает какие-то странные звуки, прислушайтесь. Возможно, она храпит.
1: Ну и пусть храпит, не будем ее будить.
3: Отвлекать.
1: У меня вот такая. Сегодня я узнал, что на Канарских островах нет канареек. То же самое с островом Лесбос. Там тоже нет канареек.
3: Нормально. Израильский марафонец бежал так хитро, что умудрился прибежать не только первым, но еще и вторым.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
5: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Настроение хорошее. Утренний кофе уже все выпили. Кто дома, кто на работе, кто во время работы. Ребят, ну все чудесно, понимаете? Шутки пошутили, топовую музыку послушали и продолжим слушать дальше.
2: Ты так говоришь, Паша, только потому что у тебя уже конец эфира, конец рабочего дня,
1: понимаешь? Не конец, это только начало. Да. Ребята, 10 утра в Беларуси, это Пробудители, и мы на сегодня начинаем с вами прощаться.
2: Мы надеемся, что ты зарядился позитивом, бодростью, и я вижу, вот чувствую, да, своим третьим глазом, что настроение сегодня тебе никто не сможет испортить. Главное, с людьми не общаться сильно долго и из кабинета стараться не выходить.
1: А в остальном все хорошо.
2: Ну и не забудь врубить на полную Радиус FM с 7 до 10 утра. Завтра мы будем тебя ждать.
3: Ну и сейчас никакой тишины, мы тебя в одиночестве не оставляем. Здесь остаются топовые хиты. Ну и, конечно, Олеся Матусевич уже появляется в нашей студии. Она готова рассказать, чего интересного произошло в стране и мире.
4: Привет. Далее расскажу, какую масштабную выставку ждет Беларусь и почему украинцы начали массово уезжать из страны.
0: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
4: 30 сентября по 2 октября в Минском Белэкспо пройдет промышленная выставка «Иннопром Беларусь». На ней компании из более чем 40 стран покажут свои главные новинки – от роботов и спецтехники до медоборудования. Главная цель события – найти новых партнеров и заключить выгодные контракты. В Беларуси стартует вакцинация от гриппа и COVID-19. Бесплатные российские прививки уже есть в поликлиниках, а платные импортные составы подтянутся в октябре. Лучше сделать укол заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до пика вирусов, который ждет нас уже в следующем месяце. Зайти на укол можно в один день сразу от двух инфекций, а осмотр врачи проведут на месте. Российский инклюзивный театр глухих «Пиано» из Нижнего Новгорода приехал с гастролями в Беларусь. Актеры «Мимы» уже выступили в Минске с интерактивным шоу во Дворце культуры Белорусского общества глухих. В рамках тура команда театра не только показывает спектакли, но и проводит мастер-классы и делится опытом работы с детьми с нарушением слуха. Из-за проблем со светом и отоплением жители Украины массово уезжают из городов. Только в пригороде Киева спрос на аренду частных домов за 2 месяца вырос в 3 раза. Те, кто остаются, скупают генераторы, печки и дрова, из-за чего цены на них резко подскочили. Власти страны уже прямо советуют уязвимым категориям граждан уезжать из столицы на зиму. Общереспубликанский старт 5-му марафону по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» дадут 1 октября в Дзержинске. Акция приурочена ко Дню пожилых людей. Ее организует Министерство труда и социальной защиты. Присоединиться к спортивному празднику могут любители активного образа жизни всех возрастов. Предварительная запись уже открыта во всех территориальных центрах социального обслуживания населения страны. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3,58, а 10 китайских юаней 4,51. И в завершении. Радиус FM отлично звучит в твоем смартфоне. Скачивай приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляй нашу станцию в избранное одним нажатием на сердечко и слушай хиты без ограничений. Это все новости. Прогноз погоды далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16-18, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком плюс, в Гродно 18-20 выше нуля, а в Бресте плюс 20-22. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! Это новости на Радиус FM и я, Олеся Матусевич. Сейчас расскажу, из-за чего компания Bosch уволит половину штата и почему Роналду провел матч на скамейке запасных. В Беларуси с 29 сентября по 2 октября пройдут ежегодные учения по мобилизации для чиновников, военкоматов и территориальных войск. На них отработают создание территориальной обороны и отрядов народного ополчения. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия проведут чуть позже, с 13 по 16 октября. Милиция за день получила 400 сигналов о мошенниках, но большинство разводов удалось сорвать. Сотрудники МВД заблокировали 10 липовых сайтов, заморозили счета и поймали курьера. Чаще всего аферисты наживаются на фальшивых продажах в сети и звонках от руководства. Будьте внимательны. В Минской области официально стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы. Затем отопление включат в жилых домах, а в самую последнюю очередь на предприятиях и в офисах. Окончательные даты пуска тепла в каждом районе определят местные исполкомы с оглядкой на погоду. Немецкий гигант Bosch сократит ровно половину штата до 2029 года на заводе в Нюрнберге. И это вдобавок к урезанию еще 22 тысяч мест по всему концерну. Главные причины – падение спроса на детали для бензиновых авто, провал надежд на водородные двигатели и мощный наплыв сильных конкурентов из Китая. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел весь матч Лиги наций против Норвегии на скамейке запасных. Это и произошло впервые за последние 18 лет в официальных играх за национальную команду. Главный тренер португальцев назвал решение тактическим. Ранее Роналду не исключил, что может завершить профессиональную футбольную карьеру по окончании текущего сезона. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16-18, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16-18, в Гродно 18-20 со знаком плюс, а в Бресте 20-22 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
4: Ощущения так себе.
5: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
9: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама.
10: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
11: Думаем дальше. Какие еще варианты?
10: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці ў бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
4: Крок плюс «Белвеб касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении.
5: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Учебный год идет, родители собирают детям рюкзаки, проверяют расписание, домашку. Кажется, что главное сейчас хорошо учиться. Но есть вещи, которым не научит ни один школьный учебник, хотя именно они потом очень пригодятся во взрослой жизни.
3: А разве школа не должна всему учить?
2: Школа дает знания, а семье достается другая, не менее важная задача – постепенно научить ребенка жить среди людей и справляться с собственной жизнью, просить о помощи, когда трудно, говорить «нет», когда что-то не подходит, признавать ошибку, выдерживать неудачу, принимать решения и отвечать за них.
3: То есть таблица умножения хорошо, а умение попросить помощи – тоже своего рода жизненная математика?
2: Именно так. Причем всему этому ребенок учится не из родительских лекций, а наблюдая за взрослыми. Если мама сама спокойно признает ошибку, ребенок понимает, ошибаться не страшно. Если папа умеет уважительно отказывать, ребенок видит, границы можно защищать без конфликта.
3: А что делать, если хочется научить всему сразу?
2: Не получится и не нужно. Ребенку важно постепенно передавать ответственность. Сначала за простые вещи, потом за более серьезные. Не делать все за него, но оставаться рядом, когда что-то не получается. И еще одна важная вещь. Научить ребенка не связывать свою ценность с результатом. Получил десятку – молодец. Получил тройку – это повод разобраться, но не повод думать «я плохой».
3: Получается, главная задача родителей – вырастить не отличника, а человека, который умеет справляться с жизнью.
2: Очевидно, школа закончится, оценки останутся в дневнике, а взрослому человеку придется самому выбирать друзей и профессию, справляться с ошибками, просить о помощи и принимать решения. И, пожалуй, лучший результат родительского воспитания – не ребенок, который всегда делает все правильно, а взрослый человек, который знает: «я могу ошибиться, могу попросить помощь, попробовать снова и все равно остаться личностью».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, какие автомобили везут из Беларуси в Россию и почему жители Нью-Йорка передвигались на байдарках. В Минске готовятся к заседаниям руководящих органов СНГ, которые пройдут в октябре и декабре. Об этом говорили на заседании Совета постоянных представителей стран Содружества. 7 октября состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, а 9 октября – встреча глав государств. В декабре в Москве пройдет заседание Совета глав правительств. В его повестку планируют включить около 28 вопросов. Среди них промышленное сотрудничество, здравоохранение, финансовые вопросы и развитие лесопромышленного комплекса. Импорт легковых автомобилей из Беларуси в Россию за 8 месяцев сократился на 8%, до 16,4 тысяч машин. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Новых автомобилей везли 8,5 тысяч, среди них преобладают дорогие кроссоверы премиальных марок, чаще всего Mercedes-Benz G-класса, BMW X5 и Range Rover. Среди подержанных машин почти половина приходится на автомобили с дизельным двигателем, а их импорт за год вырос на 60%. Минскводоканал не выявил нарушений качества воды в жилом комплексе «Левада». Проверка была проведена после жалобы жительницы ЖК в социальных сетях. Специалисты исследовали 3 пробы холодной питьевой воды в домах на улице Нововилицкой. Отклонение от требований к безопасности питьевой воды не обнаружено. Население Японии за 5 лет сократилось более чем на 3 миллиона человек. По данным Министерства по административным делам и коммуникациям страны, в 2025 году в Японии проживали около 123 миллионов человек, включая иностранцев. Доля жителей старше 65 лет за это время выросла почти до 30%. При этом, согласно прогнозам, к 2053 году население страны может сократиться до 100 миллионов человек. Жители прибрежных районов Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за сильного подтопления улиц передвигались на байдарках и каноэ. Об этом сообщил телеканал CBS News. Шторм также привел к массовым отключениям электроэнергии. Без света оставались десятки тысяч домов и предприятий. В Бруклине упавшее дерево смертельно травмировало сотрудника городского жилищного управления. И в завершение. Наполню свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 20-22. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь... Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я, Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Витебске плюс 15, плюс 17, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 16, 18, в Гродно плюс 18, 20, в Бресте плюс 20, 22. Я, Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM, сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Реклама.
2: И помощник... Придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай «Радиус FM».
1: Алиса?
6: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: В Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте в

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. И очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, где появится 50-метровая стела и какое слово 2026 года набрало больше всего голосов в опросе. Политика многовекторности не отдаляет Беларусь от России. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. По словам президента, Беларусь развивает отношения с разными странами, исходя прежде всего из экономических интересов. При этом отношения с Россией остаются для Минска принципиальными. Лукашенко также заявил, что Беларусь и Россия сохраняют общий подход по основным вопросам. В Бресте планируют установить 50-метровую въездную стелу на границе с Польшей. Ее хотят разместить на круговом перекрестке возле пункта пропуска Брест. Проект предполагает светодиодный экран, на котором смогут показывать символику города и страны, социальную информацию, время и прогноз погоды. Архитектурно-планировочную концепцию обсуждают с жителями до 12 октября. Самому пожилому жителю Минска 108 лет. В столице сейчас живут 109 человек старше 100 лет, рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Каравая. Всего минчан старше 65 лет более 300 тысяч, это около 17% населения города. При этом в социальных и досуговых программах для пожилых участвуют тысячи человек. OpenAI создаст в Австралии рабочую группу по безопасности. В нее войдут независимые австралийские эксперты, которые разработают рекомендации по управлению рисками, связанными с ИИ-агентами. Компания также предоставит австралийским властям финансирование и техническую помощь для усиления киберзащиты. Решение принято после инцидента с несанкционированным доступом ИИ-агента к государственным сайтам. Нейрослоп набрал больше всего голосов в опросе о потенциальном слове 2026 года – 18%. Исследование провел медиахолдинг «Рамблер». В нем участвовали 2000 человек. Нишевые поддержали 16% опрошенных, Red Flag и Six Seven – по 14%. При этом почти четверть участников признались, что не понимают значения этих слов без помощи поиска. И в завершение. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, 18. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, 19. В Могилеве ночью плюс 6, 8, днем плюс 17, 19. В Витебске и Гродно ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, днем 19, 21 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я, Влад Трудюков, расскажу тебе о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый слабый. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, плюс 18. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, 19. В Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, днем 17, 19 градусов тепла. В Витебске и Гродно ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, 19. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, а днем 19-21 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
7: Реклама.
8: Шоу с толком.
7: Сегодня в «Шоу с толком».
9: На этой неделе празднуем День учителя, поэтому сегодня все внимание этой важнейшей профессии. Живой и откровенный разговор получился с учителем по географии гимназии номер 10 города Минска Юлией Игнатович.
7: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
2: Как и вены на ногах.
1: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
3: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
4: Реклама лекарств и препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся!

0: получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас вторник, 29 сентября. Вот-вот, буквально два денечка, и все, сентябрь заканчивается. Уже целый месяц осени мы с тобой протерпели. Там уже скоро зима, мандаринки, подарки и тому подобное. Ну и вторник, конечно, день немножко сложноватый. И это снова же еще начало недели. Но сегодня день обещает быть насыщенным и эмоциональным. И в нем многое зависит от баланса между активностью и отдыхом. С чего я это взял? А такой прогноз на сегодня для всех знаков зодиака составили астрологи. Поэтому все будет хорошо, зачилься. Ну и я добавлю в этот день немного классной музыки. Думаю, ты не против. И по этому поводу запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров. Только ты самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек «Shut Up and Dance». Также у нас прозвучит Бенсон Бун с треком «Sorry, I'm here for someone else». И самым первым залетит в наш нон-стоп Тедди Свим с трека «Mr. Know It All». Примерно на таком настрое будем двигаться ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай. Все лучше только начинается. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 14.01. Привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, во что «Атлант» вложит 20 миллионов долларов и в чем признался Сильвестр Сталлоне.
0: В радиусе новостей.
2: Многовекторная политика Беларуси никак не отдаляет Минск от Москвы. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.
3: Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем.
2: Предприятие «Атлант» вложит более 20 миллионов долларов в автоматизацию производства деталей для холодильников и стиральных машин. Проект реализуют в Минске по принципам индустрии 4.0 с использованием автоматизированных систем, искусственного интеллекта и интернета вещей. Не менее 60% продукции планируют экспортировать. Во Франции прошли протесты старшеклассников, в ходе которых были заблокированы или частично перекрыты около 180 школ. По данным министра внутренних дел Лорана Ньюэса, задержаны 164 человека, пострадали около 30 школьников, сотрудников учебных заведений и силовиков. Учащиеся требуют больше учителей и ресурсов для школ, а также улучшения условий обучения. На сегодня профсоюз старшеклассников призвал к новым блокировкам лицеев по всей стране. Сильвестр Сталлоне рассказал о расстройстве пищевого поведения, с которым столкнулся во время съемок «Рокки». Актер признался, что в тот период был одержим поддержанием физической формы и использовал стероиды. По словам Сталлоне, стремление к экстремально низкому проценту жира привело к проблемам с питанием. Позже актер перенес несколько операций на спине, шее и плечах и признал, что сейчас не стал бы самостоятельно выполнять многие трюки. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США — 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей — 3 рубля 58 копеек, 10 китайских юаней — 4 рубля 52 копейки. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, 19. В Могилеве ночью плюс 6, 8, днем плюс 17, 19. В Витебске и Гродно ночью плюс 7, 9, днем плюс 17, 19. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, 18. В Бресте ночью плюс 6, 8, днем 19, 21 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Но Дэвид Гетта, конечно, выдал в треке прям вот это отчаяние. Любовь моя, только не отпускай. Это вот когда чувство накрывает так, что любая логика просто выходит из чата, и ты готов на самый безумный поступок ради своей любимой. И вот один британец это доказал. Он затащил свою девушку в океанариум и сделал предложение прямо под водой в окружении огромных акул. Но он достал табличку с главным вопросом, а она просто показала жест «Окей». Ну а что еще покажешь с дыхательной трубкой во рту? На самом деле это очень гениально. Вот ты попробуй скажи, мне нужно время подумать, когда рядом плавает трехметровая хищница. Тут либо да, либо ты становишься обедом для этой акулы. Ну ладно, шутка, шутки шутками, но парень на самом деле рискнул. И ты заметь, если люди ради любви готовы погружаться к акулам, то тебе твои сегодняшние дела точно по плечу. Никакие хищники тебе сегодня точно не грозят, так что только вперед. Ну а чтобы ты знал, во что одеваться для

0: своих побед завтра. Давай глянем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 6, 8, выше нуля. Днем 17-19 со знаком плюс. Витебске и Гродно ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, плюс 18. В Бресте ночью 6, 8, выше нуля, а днем 19-21 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Нам сейчас красиво пели про диких зверей, но давай честно, какой у нас с тобой сейчас животный инстинкт? Самое зверское, на что способен современный человек, это, представили ситуацию, тебе звонят с незнакомого номера, и ты со зверским интересом копируешь этот номер и пытаешься пробить и вообще понять, кто это. И, кстати, вот говоря насчет нашего странного поведения, в общем, наши любимые ученые, а именно эволюционные биологи, выяснили, что если тебе иногда хочется просто полчаса смотреть в одну точку, то это ни в коем случае не лень. Это просто древнейший механизм защиты от выгорания. То есть мозг на автомате считает, ну, раз перед нами опасности никакой нет, то можно в целом и отдохнуть. Ну и если ты прямо сейчас сидишь и чувствуешь, что сил у тебя осталось только на то, чтобы просто моргать, то не парься, ты не ленишься. Ты просто защищаешь себя от выгорания. Все по науке. Ты красавчик, держи этот темп. Не переключайся, слушай самые топовые треки, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о всяких автомобильных фишках и нововведениях.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ «Радиус ФМ».
4: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ «Радиус ФМ» на этой неделе. На третьей позиции «Хугели» и «I'm moving to the sun». Вторая строчка у Тедди Свимс и «Mr. Know-It-All». Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
5: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Не встречала еще ни одного водителя, который бы не попал ни в одно ДТП. Хотя бы самое незначительное, но точно было. И я понимаю, попасть в аварию уж точно не самая приятная история, особенно если виноват ты. Но что еще хуже, так это вызов служб, куча документов и сплошная бюрократия, с которой мороки больше, чем со всем остальным. Именно это и убивает наши нервы. Особенно если ты сидишь 4 часа в очереди. Что бы такого ни происходило, в Беларуси вводят в эксплуатацию новый мобильный сервис. Что за он, сейчас расскажу.
0: Рули легко.
2: Уже в октябре-ноябре этого года в стране полноценно заработает новый мобильный сервис для электронного оформления европротокола. Он позволит полностью отказаться от бумажных бланков и вручную нарисованных схем аварии. Тебе, как водителю, достаточно будет просто открыть приложение на смартфоне, где с помощью интерактивных подсказок можно быстро и без ошибок внести все данные. Фотографии с места происшествия и загруженная информация будут сразу автоматически передаваться в базы ГАИ и страховых компаний. При этом основные правила и лимиты для оформления ДТП без вызова сотрудников госавтоинспекции остаются прежними. То есть европротокол можно будет составить только если сумма ущерба не превышает 150 базовых величин. Это больше 6 тысяч белорусских рублей. В аварии участвуют ровно 2 автомобиля, которые зарегистрированы в Беларуси. Точно нет пострадавших, а оба водителя трезвые и полностью согласны с обстоятельствами случившегося. Только в этом случае можно будет подать европротокол. Хотя мне кажется, что лучше в аварии вообще не попадать. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник. На связи все так же Леша Якимович. 29 сентября. И это день, когда рабочая неделя набирает максимальную скорость. И самое главное сегодня — это не пытаться контролировать вообще все вокруг. Проще относиться к рабочему хаосу и реагировать на мелкую суету с легкой иронией и даже, может быть, ухмылкой. В общем, чтобы работалось комфортнее, я не буду тянуть и, запуская наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM, напоминаю, это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговора. В общем, будешь только ты и самая-самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек от Fastboy Topic под названием Forget You. Также прозвучит Алекс Уоррен с треком Fever Dream. А самым первым в твои динамики залетит Альберт Брайс с треком Wild. В общем, у нас все просто. Выкручиваешь звук на максимум и кайфуешь ближайшие 30 минут, не думая о работе. Поэтому не переключайся, ты на Радиус FM. Но перед этим быстренько послушаем самые актуальные события к этому часу. А у нас-то 15.01. Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, где открылся Центр аллергологии и иммунологии и почему в Токио дожди идут 34 дня подряд.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Россия договорились о совместном строительстве нового азотного комбината с участием «Газпрома». Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Глава государства отметил, что Минск готов предложить участие в этом проекте и Соединенным Штатам.
3: С Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы – «Газпром» и «Беларусь». У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
2: В клинике Витебского медуниверситета открылся Центр аллергологии и иммунологии. Здесь будут принимать детей и взрослых со всей Беларуси, причем направление для обращения не требуется. Специалисты смогут проводить диагностику аллергии на компоненты вакцин и металлы. Такие исследования разработали в Витебском медуниверситете. Помощь в центре будет оказываться амбулаторно. Стратегический нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1982 года. По данным Минэнерго страны, сейчас в резерве остается 283,8 миллиона баррелей нефти. Снижение запасов связано с решением США высвободить 172 миллиона баррелей на фоне перебоев с поставками из-за ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно цены на нефть остаются выше $100 за баррель. Стоимость Brent превышает $105. В Токио зафиксировали самый продолжительный период дождей за всю историю наблюдений. По данным метеорологического управления Японии, осадки в столице идут с 27 августа уже 34 дня подряд. Наблюдения за погодой в Токио ведутся с 1886 года. Причиной затяжных дождей синоптики называют череду тайфунов, прошедших вблизи Японии в сентябре. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый и слабый. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью плюс 6, 8, днем плюс 17, 19. В Витебске и Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17, 19 градусов тепла. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, 18. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, днем 19, 21 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Мы с людьми делаем точно так же. Японцы выяснили, что нам вообще плевать на ужасную репутацию человека, если лично нам он хоть раз сделал что-то хорошее. То есть парень может быть хоть злодеем, но если он однажды подвез тебя до дома, то все, он для тебя уже святой. Да, он угнал трамвай, но он меня-то подкинул. Нормальный мужик, че вы? Короче, если твой знакомый для всех вокруг странный, но за тебя стоит горой, верь своим глазам, а не чужим сплетням. Держи своих людей, ну а я пока расскажу, какая погода ждет тебя завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью от 6 до 8 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Витебске и Гродно ночью 7-9 выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Галя, у нас отмен! Галя, у нас Галя, у нас оплата!
3: Круг для вас будет как раз!
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Крок плюс «Белвеб Касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Catch the

Слушай, на самом деле Биби Рекса и Дэвид Гетта прям в точку попали. Трек о той ситуации, когда тебе грустно, тебе паршиво, но ты надеваешь лучшую одежду, с каменным лицом залезаешь на танцпол и в целом делаешь вид, что все под контролем. В общем, натянуть искусную улыбку, когда все бесит, в этом мы вообще профессионалы. Ну и если у тебя сегодня день, ну, так себе, на троечку, не надо изображать из себя счастливого человека. Тебе за это все равно не платят. Просто двигайся в своем темпе, на своих вайбах и со своим настроением. Ты на Радио FM, не переключайся и слушай самые топовые треки, чтобы не было грустно.

0: 8 января 2029 года.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник, 29 сентября, и на связи все так же по-прежнему Леша Якимович. И сегодня весь мир отмечает очень важный и вдохновляющий праздник – Всемирный день сердца. Ну а что лучше всего заставляет наше сердце биться чаще, дарит искренние эмоции и наполняет день энергией? Правильно, музыка, а именно топовая музыка на Радиус FM. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп. И давай знакомиться с теми, кто скрасит твои ближайшие 30 минут. А это будет Teddy Swims, track on the door. Также услышим Future X, track on this kind of love. И самым первым у нас прозвучит Bobby Bascom с треком Think About Us. В общем-то, настраивайся на нашу волну, делай звук громче, и пусть этот вторник пройдет на одном дыхании. Ты на Радиус FM, не переключайся, и слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 16 часов. Привет-привет. Ну а прямо сейчас мы послушаем актуальную сводку новостей к этому часу от Влада Радюкова.
2: Привет, Леша. Я расскажу, в каком городе спутники Минска построят еще один микрорайон и что покажут зрителям расширенная версия Человека-паука.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко заявил, что историческое наследие нужно использовать и развивать, а не отвергать. Об этом президент Беларуси говорил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. В качестве примера Лукашенко привел Китай, где, по его словам, сохраняли достижения разных исторических периодов. Президент также отметил, что Беларусь развивает производственный потенциал, сохранившийся со времен Советского Союза. Республиканская акция «Дай лесу новое житье» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Принять участие может любой желающий. Лесхозы и лесничество подскажут, где нужна помощь, и предоставят посадочный материал и инвентарь. Акция направлена на восстановление лесов, пострадавших от сильных ветров и усыхания насаждений. С начала года из-за ураганов повреждено около 19 тысяч гектаров леса. В городе спутники Минска-Смолевичах планируют построить еще один микрорайон. Об этом сообщил гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Сейчас в городе возводят комплекс из 19 жилых домов. Два планируют сдать в этом году, еще 4 в следующем. В новом микрорайоне уже работают школы и детский сад. Второй детский сад планируют открыть в ближайшее время. Космический корабль Starship взорвался после приводнения в Тихом океане во время 14-го испытательного полета. SpaceX заявили, что это произошло из-за контакта с холодной водой и не свидетельствует о проблемах с миссией. При этом полет пришлось завершить раньше запланированного из-за отказа одного из двигателей. Несмотря на это, Starship впервые вышел на орбиту и успешно вывел 26 спутников Starlink. «Человек-паук. Новый день» может вернуться в кинотеатры в расширенной версии. Как пишет Deadline, зрителям хотят показать дополнительные сцены, в том числе эпизод с Розарио Доусон в роли медика Клэр Темпл. Актриса ранее рассказывала, что снялась для фильма, но ее сцену в итоге вырезали. Для Sony повторный прокат с дополнительными кадрами – не новая практика. В 2022 году расширенная версия «Человека-паука. Нет пути домой» была на 11 минут длиннее оригинала. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 52 копейки. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью плюс 6, 8, днем 17-19 градусов тепла. В Витебске и Гродно ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8, 10, днем плюс 16-18. В Бресте ночью плюс 6, 8, днем 19-21 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.вай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Вот слушаешь Pink с ее этим треком True Try и прям на самом деле заряжаешься. Сколько бы жизнь тебя не сбивала с ног, вставай и пробуй снова. Ну, правда, в реальности, когда ты пытаешься все починить, это выглядит далеко не так красиво, как в клипах, но все равно работает. И вот

0: за каких-то там мелких затыков, а где-то огромная ростовая кукла спасает людям целый день. Так что если у тебя что-то идет не по плану, то не парься. Помощь придет откуда? Оттуда, откуда ты вообще не ждешь. Самое главное, чтобы погода вот не разочаровала. И давай прямо сейчас узнаем, что нас ждет по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 6, 8, выше нуля, а днем от 17 до 19 со знаком плюс. В Витебске и Гродно ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью 8, 10 со знаком плюс, днем плюс 16, плюс 18. И в Бресте ночью плюс 6, плюс 8, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Вот это чисто трек для каждого, кто хоть раз в тишине ловил себя на мысли: «Так, а я сейчас не слишком ли громко дышу? Или мне просто кажется?» Такая знакомая тема, когда ты анализируешь зачем-то вообще все подряд. Так что если ты сегодня снова поймал себя на каких-то лишних размышлениях, то расслабься, ты в порядке, все хорошо, это нормально. Это в пределах разумного. Ну что ж, мне пора с тобой прощаться, но я тебя одного не оставляю. В следующем часе здесь будет Оля Винская со своим автодрайвом. Будет много классной музыки, интересных новостей и возможность выиграть топовые призы, поэтому никуда не убегай, не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время, как всегда, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама. Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
2: Как и вены на ногах.
1: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
3: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
4: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
6: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Абсолютно топовый вечер в плане погоды складывается в столице нашей страны, в Минске. С этим я тебя поздравляю. Мне кажется, природа сделала нам свой подарок на исходе сентября. Я, Альвенская, призываю тебя в буквальном смысле подсесть на колеса, рулить в направлении классного вечера. Закат сегодня случится в 18:55. Расскажу тебе про потрясающую новость. Забудь про ключи для автомобиля, даже про сканеры отпечатков пальцев. Будущее, оно уже наступает. Открылся первый автосалон, где машины продают и настраивают буквально по щелчку вашего взгляда с помощью сканирования сетчатки. Вот такие интересные подробности узнаешь в рубрике «Тачки Тайм». А вот какие новости в студию принесла Наталья Ленская, сейчас узнаем. 17:00 в Беларуси. Наташа Ленская, приветствую тебя. Рассказывай.
2: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу, почему белорусам не стоит бояться оставлять деньги в банках и что такое «золотая неделя» по-китайски.
0: В радиусе новостей.
2: Искусственный интеллект начнут активнее внедрять в белорусскую экономику и госуправление. О применении технологии на практике говорили в правительстве под руководством премьер-министра. Главным шагом станет создание единой платформы искусственного интеллекта до 2030 года. Умные алгоритмы помогут министерствам быстрее обрабатывать большие объемы данных и проще решать повседневные задачи в самых разных отраслях. В Беларуси государство гарантирует полный возврат банковских вкладов граждан, независимо от суммы и валюты. Об этом заявил первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров. Для вкладчика важна и разница между двумя видами депозитов. Отзывный вклад можно забрать в любой момент, а безотзывный размещается на определенный срок, зато приносит больше дохода. В национальном аэропорту Минска запустили доставку багажа по адресу. Услуга позволяет передать вещи курьеру сразу в зоне прилета и отправиться по делам налегке. Пассажиры могут отправить вещи из аэропорта в квартиру, отель, офис, на вокзал или в другую точку Минска и Минской области. Стоимость рассчитывается индивидуально, она зависит от веса, габаритов и количества мест. Заказать услугу можно онлайн или на стойке в аэропорту. Эстонские медиакомпании требуют вернуть иностранный дубляж и закадровый перевод. Ведущие вещатели обратились в Минобразование страны с просьбой смягчить закон о языке. Из-за действующего запрета аудитория ряда телеканалов упала более чем наполовину. Медиа-менеджеры предупреждают, жесткие ограничения не помогают защите государственного языка, а ведут к падению доходов, сокращению рабочих мест и уходу бизнеса за рубеж. Пекин готовится к празднованию Дня образования Китайской Народной Республики. 1 октября страна встретит 77-ю годовщину со дня основания государства. К празднику улицы китайской столицы уже украсили национальными флагами, гирляндами и грандиозными цветочными инсталляциями. Торжества для жителей страны продлятся целую неделю с 1 по 7 октября. В Китае этот период традиционно называют «золотой неделей». И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умные колонки абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 17-19. В Витебске и Гродно ночью 7-9 выше 0, днем 17-19 градусов. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. И в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радіус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.12 точное драйвовое, и будущее, можно сказать, уже наступило, по крайней мере, касается оно автопрома. Биометрия вместо ключей, теперь это не фантастика, это наша реальность. Разблокировкой смартфона по лицу или пальцу уже никого не удивишь, это часть нашей рутины. Но теперь именно эта технология массово внедряется в дверные ручки и мультимедиа автомобилей. Например, в Штутгарте вовсю тестируют открытие дверей по отпечатку, а вообще южнокорейские бренды пошли дальше, они интегрируют сканирование сетчатки глаза и даже распознавание тембра голоса владельца. А как быть владельцу автомобиля, если он действительно заболел ОРВИ, у него подсел голос, тембр изменился? Вот как автомобиль в этой ситуации? Не пустишь, что ли, законного владельца за руль? В общем, пока есть вопросики у нас, как у потенциальных покупателей, но я уверена, обязательно умелые автопроизводители найдут на них ответики. Главное, чтобы ответ не повлиял на стоимость автомобиля. Ну а мы катим дальше под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». На Изи.
1: Далее в эфире Радиус ФМ топовая новость, которая точно тебя улыбнет. В Черногории, которая знаменита своей любовью к кошкам, установили автоматы, которые выдают корм для уличных котиков в обмен на пустые пластиковые бутылки. Прохожий опускает ненужную пластиковую бутылку или банку в специальный бокс, и автомат тут же насыпает порцию сухого корма в миску внизу. Это двойная польза. Во-первых, город становится чище, уличные животные сытыми и довольными. Еще это яркий пример воспитания доброты. Проект стал суперпопулярным у родителей с детьми. Малыши с азартом собирают дома пластик, чтобы потом вот так вот своими руками заработать угощение для четвероногих. А между прочим, местные пушистые уже быстро смекнули, как работает этот гаджет, и частенько дежурят прямо у автоматов и терпеливо ждут прохожих с пластиковыми бутылками в руках. Точно так же очень просто подправить, возможно, твое хмурое настроение сегодня. Нужно просто сделать звук погромче и подзаряжаться топовой музыкой Радиус ФМ.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Топовая радиостанция «Радиус FM» напоминает бабье лето здесь и сейчас. И наслаждаться им тоже нужно уметь конкретно в моменте. Не пропусти, пожалуйста, его. Будь в движении, заправляй свой автомобиль по максимуму. И, конечно же, лови эти потрясающие вайбы. Далее в нашем эфире не пропусти Тиесто и его известный трек «Lay Low». А еще послушаем Биби Рекса и группы «Fightless» «New Religion». Также появится наш с тобой земляк, которым мы очень гордимся и обожаем его треки «Holy Flame», «Солнце не надо». Хочется сказать, очень даже надо и как можно больше. За окном и правда потрясающая сухая погода, практически бабье лето. А вот продолжится ли оно завтра? Все подробности далее.
0: «Радиус FM» о погоде.
1: Погода в нашей стране завтра будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до 22 градусов. Далее смотрим Гродно. Здесь температура чуть пониже, 16-18 со знаком плюс.

0: дает ссылки на все источники.
1: ИИ помощник. Нормативка бай. Быстро, четко, надежно.
2: ИИ помощник. Придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега ИИ помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: Целый день я для тебя подбирала новости. Всего одна из них правдивая, остальные все фейковые. Я надеюсь, твоя интуиция сегодня не спит и позволит тебе держать победу в эфире Радиус ФМ и в рубрике «Фейк-контроль». А в подарок от Радиус ФМ ты получишь абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой — тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся, к слову, новый клуб в Минске на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Если тебе по пути в «Адреналин», то и по пути в телеграм-канал «Радиус ФМ». Прямо сейчас заходи, отгадывай наш фейк-контроль и становись героем эфира.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Фейк-контроль.
1: Это топовая радиостанция Радиус FM, и этим вечером фейк-контроль проходит девушка по имени Олеся. Олеся, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Олеся, как у тебя с интуицией дела обстоят?
2: Ну, в целом, хорошо. Очень чувствую ее.
1: Хорошо. Что твоя интуиция подсказывает? Бабье лето продолжится в нашей стране? Вот такая классная погода, солнышко, без осадков.
2: Мне кажется, что нет. Будет дождик.
1: То есть прогнозируешь снег с дождем? Давай усугубим эту ситуацию, но на самом деле будем надеяться, что все-таки прогнозы синоптиков о том, что на этой неделе в целом будет все у нас классно в плане погоды, оправдаются, и все будет классно и у тебя. Итак, фейк-контроль. Я несколько новостей подобрала, они все претендуют на звание фейковых, настолько они экспрессивные. Но одна из них, ты знаешь, все-таки правдивая. Какая тебе предстоит отгадать? Итак, первая новость. В Японии создали робота-бариста, который уволился из-за депрессии. Представь себе, робот словил депрессию. Вторая новость. Итальянские полицейские задержали говорящего попугая за угрозы местному мэру. Он еще и нецензурную лексику использовал. Какой ученый. Так, эта новость уже меньше улыбок вызывает у Олеси. Хорошо, давай следующую попробую. Швейцарские фермеры начали надевать виртуальные очки на уставших коров, чтобы как-то поддержать их. Они, знаешь, видят вокруг себя тогда более сочную зелень, начинают улыбаться и давать более вкусное молоко. Ну,

0: Робота, но это было бы странно.
1: Что роботы впадают в депрессию?
0: Да. Ну да.
1: То есть это фейк?
0: Ну, мне так кажется. Ну, потому что это все-таки странно. Он же не запрограммирован впадать в депрессию.
1: Ну, логично. Логично, логично. Так, хорошо. А про говорящего попугая, который там всем грозит?
0: Ну, в целом это логично. Ну, типа, это как будто бы реально, но кто его туда впустил?
1: Угу. Давайте разбираться. Итак, в этой истории такая же все-таки новость не фейковая.
0: Между второй и третьей.
1: И, соответственно, ну-ка, на кону, еще раз напомню. Абонемент фитнес-клуба «Адреналин», ты вообще на спорте?
0: Ну, я планирую очень сильно.
1: Хорошо, в таком случае, возможно, сейчас ключевой момент. Займется ли Олеся спортом или нет? Итак, какой же правильный ответ в этой истории?
0: Может, третья все-таки? Ну, как бы с коровами логичнее.
1: Логичнее, тебе кажется? И ты знаешь, интуиция тебя не подводит! Действительно, швейцарские фермеры тестируют VR-очки для коров, чтобы улучшить их настроение, тем самым улучшить, повысить надои. Так вот, самое удивительное, что животным показывают зеленые луга посреди серых каких-то таких не очень приятных пейзажей. То есть, действительно, не только люди с приходом осени, но и вот даже коровы могут впадать в депрессию. Такая вот история. Ну что, Олесь, я тебя поздравляю. Все, ты отныне на движе. Путь держи в фитнес-клуб «Адреналин». Напомню, что это крупнейшая сеть фитнес-клубов по стране. Здесь и тренажерные залы, и бассейны, и сауны. В общем, все для того, чтобы ты достигла максимально классного результата. Хорошего вечера желаю.
0: Очень круто, спасибо большое.
1: Ну и проверено на себе. Двигаться лучше, конечно же, под топовую музыку Радиус FM.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама. Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академия, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
5: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Классный вечер в компании «Автодрайва» на радио СФМ. Давай-ка прибавь звук. И прямо сейчас даже предлагаю переключить скорость на максимум. Как говорил классик, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Сыграй со мной в 7 кадров. Зайди для этого в телеграм-канал радио СФМ прямо сейчас. Победителю достанется портативная колоночка. А еще всем нам на этой неделе досталась классная погода. Настоящее бабье лето в разгаре. Подробности о погоде на завтра узнаем из предстоящего выпуска новостей. 18:00 в Беларуси. Наталья Ленская пришла и новости принесла. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Далее расскажу о том, как в Минске гарантированно получить рабочее место и каковы реальные причины выгорания на работе.
0: В радиусе новостей.
2: Минская и Ульяновская область России запускают новые совместные проекты в промышленности. О расширении кооперации сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Главными направлениями сотрудничества станут станкостроение и обслуживание железнодорожной техники. В основу соглашений легли прямые предложения бизнеса. Официальные контракты стороны подпишут уже в ближайшее время. Освоить новую профессию и сразу получить работу. В Минске предлагают пройти бесплатное переобучение под реальные вакансии. По специальному договору за человеком сразу закрепляется рабочее место на конкретном предприятии. В топе самых востребованных специальностей – водители общественного транспорта, повара и слесари. С начала года на курсы направили уже более 1000 человек. Подготовиться к поступлению прямо в библиотеке. В Минске откроют 14 новых площадок для репетиционного тестирования абитуриентов. Вся подготовка теперь разбита на 3 модуля с октября по апрель, а результаты тестов обещают выдавать всего за 5 дней. Регистрация на первый этап стартует уже 9 октября. Стоимость одного модуля – 14 рублей 50 копеек. Для инвалидов и многодетных семей предусмотрена скидка 50%. В американском штате Техас объявили чрезвычайное положение из-за острой нехватки дизельного топлива. Рекордные цены на солярку ставят под угрозу грузоперевозки и сельское хозяйство, что грозит новым скачком цен в магазинах. Чтобы поддержать логистику, власти штата временно сняли ограничения на использование технического дизеля. Выгорание и стресс на работе – это не слабый характер, а вина работодателя. К такому выводу пришли ученые из Стокгольма. Исследование показало, что нервные срывы и долгие больничные вызывают реальную нестабильность в компании, а не природную чувствительность человека. Аналитики подчеркивают, сохранять психику сотрудников нужно прозрачными условиями труда, а не тренингами по стрессоустойчивости. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США в итоге стоит 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,52. И последняя твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 17-19. В Витебске и Гродно ночью 7-9 выше 0, днем 17-19 градусов. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. И в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей. Новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Вечер вторника, он такой. Возможно, мысли далеко не о работе, а, например, о какой-нибудь классной киношке. Как тут не вспомнить цитату из фильма «Уолл-стрит»? Если бы это было так легко, это бы точно не называлось работой. Считаешь себя докой в кино? Тогда срочно заходи в наш телеграм-канал «Радиус FM», отгадывай один из кинокадров. В качестве главного приза победителю достанется классная Bluetooth-колоночка для того, чтобы оставаться на связи с топовой музыкой «Радиус FM». Погнали!
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: По законам жизни удача рано или поздно обязательно постучится к тебе, либо позвонит моим голосом. Например, как это случилось в жизни Никиты. Никит, привет, алло.
2: Алло, привет.
1: Никита, как настроение? У тебя сегодня день проходит в каком жанре кино? Драмы, комедии?
2: У меня комедия больше.
1: Больше комедии? Ну, тогда добавим еще больше юмора и смеха в твою жизнь. Согласен?
2: Согласен.
1: В таком случае напомню, что сегодня мы сражаемся за портативную колонку от Радиус FM, фирменный подарок. Надеюсь, тебе повезет, и ты отгадаешь очень быстро загаданный мной фильм. Я тебе подбираю кадры, они же слова, связанные с этим фильмом. Ты же пытаешься быстренько это дело отгадать. Итак, первый кинокадр, первая ассоциация – это похищенный золотой шлем. Есть мысли?
2: Мне кажется, что это наш фильм «Джентльмены удачи».
1: А что ты так быстро отгадал? Ничего себе! Ого-го! Ты обожаешь этот фильм?
2: Ну да, смотрел уже несколько раз. В принципе, даже недавно пересматривал.
1: Ну, кто-то со стороны скажет, что я тебе подыграла. Но действительно, если ты хоть раз видел эту известную советскую киноленту «Похищенный золотой шлем», вокруг которого вообще развернулась вся история в «Джентльменах удачи», конечно же, это очень яркая подсказочка.

0: Подсказка: пусть думают, что мы спортсмены. Ну, и пусть все думают, что Никита действительно знаток легендарного советского кинематографа. Никита, это так?
1: Конечно.
0: Ну, ты сегодня точно джентльмен удачи, и портативная колоночка от Радио ФМ достается тебе! Ура, ура, ура, ура! И, возможно, это повод сегодня вечерочком заварить вкусный чаек и, конечно же, пересмотреть эту известную киноленту. Но мы продолжаем наслаждаться топовой музыкой Радиус ФМ.
2: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Реклама. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM «Автодрайв».
1: Топовая радиостанция «Радиус FM» напоминает, погода, конечно, может меняться, но твое настроение после активного рабочего дня должно всегда оставаться, ну вот буквально самым-самым топовым. Будем поддерживать его, конечно же, топовой музыкой «Радиус FM». И в самое ближайшее время в нашем эфире специально для тебя «Avalon Rockstone» и «Vertigo». Вертиго, кстати, обозначает одно очень интересное состояние, когда ты вдруг ощущаешь, что предметы вокруг начинают вращаться. В общем, это первый признак того, что ты не просто заработался, а прям уработался, и пора эту историю каким-то образом прерывать. Пусть за спиной вырастают крылья, и ты просто улетаешь побыстрее с рабочего места. Ларин об этом, Falling Signs. Еще послушаем Айола и тот самый трек Homey. Мне кажется, на этой неделе голова кружится у многих. Еще бы бабье лето и такой потрясающий вечерний воздух. Подробности о погоде на завтра, прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Погоду в нашей стране завтра будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до 22 градусов. Далее смотрим Гродно. Здесь температура чуть пониже, 16-18 со знаком плюс. В Витебске, в северной столице, ожидаем 15-17 выше нуля. Далее смотрим Могилев. В этом городе ожидаем до плюс 15-17 со знаком плюс. В Гомеле будет теплее, до плюс 19 прогреется воздух. Ну а в нашей столице, в Минске. Ожидаем до плюс 18 и при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
5: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
6: Как и вены на ногах.
5: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
7: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ — всего одна таблетка в день.
8: Реклама. Лекарства и препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм Беларусь».
9: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
10: Крок для вас будет как раз.
9: И что, получится оплатить?
10: Конечно. Ведь Крок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
9: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
11: Девушка, а это вам от мужчины вон за тем столиком? А что это? Это его счет.
0: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Время удивлять и удивляться. Знали ли вы о том, что в Минске можно своими глазами увидеть, как вращается планета? В частности, в фойе Белорусского государственного педагогического университета работает уникальный прибор – маятник Фуко. Это такая огромная застекленная пирамида высотой более 7 метров, внутри которой на тонкой стальной проволоке плавно покачивается тяжелый шар. Секрет в том, что сам маятник движется в одной плоскости, а вот Земля под ним медленно разворачивается. На широте Минска всего за один час пол под этим шаром уходит ровно на 12 градусов. Самое удивительное, что вот таких действующих научных приборов в мире всего-то единицы. Так что, если будете проходить мимо главного корпуса БГПУ на площади Независимости, не стесняйтесь.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв». Вечерний расклад. «Вечерний расклад».
1: Самое время узнать сейчас, в какую сторону дует космический ветер и на кого из нас Меркурий ополчился на этот раз. Подробности в нашем вечернем гороскопе. Овны, после работы не берите за 10 дел сразу. Одно вы все равно сделаете, остальные будут просто красиво лежать до следующих выходных. Тельцы, сегодня вас может занести в отдел со скидками. Напомните, акция – это еще не значит, что вам на самом деле это нужно. Близнецы, вечером вам захочется написать, поэтому выбирайте адресатов осторожно. Бывшие знакомые особенно активны после 9, ночь может получиться бессонной. Раки, вам захочется приготовить что-то вкусненькое, домашнее блюдо. Только сильно не увлекайтесь, не готовьте 3 блюда ради одного вечера. Львы сегодня почувствуют счастливое удовлетворение, если купят для себя любимого что-то вкусное, вернутся домой с чувством выполненного долга. Девы, вы можете внезапно начать разбирать старые вещи, обнаружить, что храните предметы своего бывшего. Ну, это повод на самом деле очистить пространство, очистить окончательно свои мысли и сердце и устремиться в лучшее будущее. Весы, вечером не отказывайтесь от спонтанной встречи. Иногда лучший план – это тот, который вообще никто не составлял. Скорпионы, не отвечайте на рабочие сообщения после окончания рабочего дня, особенно если они начинаются с фразы «У меня маленький вопрос к тебе». Стрелец, вам захочется сменить обстановку, поэтому выбирайте сегодня вечером, ну вот хотя бы в соседний район. Поверьте, Минск не заканчивается у вашего офиса. Козероги, сегодня ваш организм потребует отдыха. Но вы не спешите отвечать взаимностью, а попробуйте договориться хотя бы еще о 2 делах, которые нужно срочно решить этим вечером. Водолеи, вечером вас может потянуть на спонтанную покупку, но для начала честно спросите у себя, а вот это вот действительно вот то, что лежит на полке, нужно вам, а? Или все-таки лучше пройти мимо? Ну и рыбы, сегодня лучше не ввязываться в чужие разборки, потому что ваши собственные нерешенные дела уже начинают собирать зрителей и требуют повышенного внимания. Ну а если этим вечером твои мысли спутаются в один клубок, лучше всего сделать погромче топовую музыку Радиус FM, выдохнуть и провести этот красивый осенний вечер в движении.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» поднимает музыкальный градус этого классного вечера буквально до максимума. В самое ближайшее время принимаем в нашем эфире блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Здесь будет финская певица Альма и трек про лето «Summer Really Hot Ass». А еще известный саунд-продюсер Камрад и его трек «Be Mine». Вдохновить тебя сделать звук погромче. Идеальный плейлист для прогулок по городу составлен. Осталось узнать о погоде на завтра и не только. Подробности из предстоящего выпуска новостей. 19.00 в Беларуси. Наталья Ленская сегодня рассказывает самые интересные новости. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, сколько продлятся сельхозярмарки в Минске и как дыханием можно снять стресс.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь переходит от сервисного ремонта к совместному с Россией производству высокотехнологичной техники, включая авиастроение. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Ульяновской области. Глава государства подчеркнул готовность промышленного комплекса нашей страны к глубокой кооперации.
3: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие. Готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Проект есть «Освея» самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством.
2: Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Минске продлят до 6 декабря, если не подведет погода. Купить свежие овощи и продукты от фермеров можно будет сразу на 10 площадках по всему городу. Главная локация традиционно развернулась возле Чижовка-арены. Остальные 9 точек работают в разных районах столицы. Организаторы продумали удобные заезды и парковки, чтобы минчанам было комфортно закупаться впрок прямо с машин. Рейтинг Макрона обвалился до исторического минимума. Работу президента Франции одобряют всего 18% граждан. Главная причина гнева жителей – топливный кризис. Из-за перебоев с поставками бензин на некоторых АЗС подорожал почти до 3 евро за литр. Большинство французов требуют от властей срочно увеличить выплаты водителям, называя текущую помощь государства бесполезной. Ученые нашли в мозге конкретную нервную цепочку, которая объясняет, почему медленное дыхание через нос действительно успокаивает. Оказывается, особые рецепторы в носу оценивают скорость потока воздуха и передают прямой сигнал в центр страха. Медленные вдохи перестраивают работу мозговых волн и гасят тревожность, а частое дыхание, наоборот, лишь усиливает стресс. Это открытие на научном уровне доказало реальную пользу медитации и дыхательных практик. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночью утром местами туман, в Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью плюс 6-8, днем 17-19 градусов, в Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19, в Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 выше 0, в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что в нашем эфире отзвучали 10 топовых треков без перерывов на рекламу разговоры. Плейлист, к слову, одобрен вашими лайками, которые ты оставляешь на сайте radiusfm.by. Но это не повод переключаться. Впереди все те же топовые треки и самый топовый прогноз погоды на завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Погоду в нашей стране завтра будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до 22 градусов. Далее смотрим Гродно. Здесь температура чуть пониже, 16-18 со знаком плюс. В Витебске, в северной столице, ожидаем 15-17 выше нуля. Далее смотрим Могилев. В этом городе ожидаем до плюс 15-17 со знаком плюс. В Гомеле будет теплее, до плюс 19 прогреется воздух. Ну а в нашей столице, в Минске. Ожидаем до плюс 18 и при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
4: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
4: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Очередной топовый трек только что отзвучал в эфире Радиус FM, и самое время зайти, возможно, на сайт radiusfm.by и поддержать его своим сердцем в виде лайка. Ну, а я, Ульвенская, буду отпускать тебя, пить теплый чай, набираться сил, наслаждаться этой классной осенью. Помни про то, что завтра будет новый день, среда, а как-никак, это уже маленькая пятница. Поэтому улыбайся, желаю тебе хорошего завершения этого вечера и до встречи в эфире Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: На этой неделе празднуем День Учителя, поэтому сегодня все внимание этой важнейшей профессии. Живой и откровенный разговор получился с учителем по географии гимназии номер 10 города Минска Юлией Игнатович.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. В Беларуси начались ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти. Они проходят с 29 сентября по 2 октября под руководством председателя областных исполкомов. Участники отрабатывают действия при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения. В Витебской и Гомельской областях такие занятия пройдут с 13 по 16 октября. Более 2000 волонтеров БРСМ окажут помощь пожилым людям на сельскохозяйственных ярмарках по всей Беларуси. По выходным добровольцы будут помогать пенсионерам доносить тяжелые покупки, выбирать продукцию, ориентироваться в ценах. Поддержка организована в рамках республиканского марафона «Добро Бел» и акции «Добро старшим», приуроченной ко Дню пожилых людей. А между тем, на осенних ярмарках в Минске сейчас выстраиваются самые длинные очереди за свежим мясом, рыбой, яйцами и яблоками. А вот закупать картошку и капусту мешками минчане пока не спешат. Бум на овощи организаторы ждут чуть позже, в октябре и ноябре. Именно в этот период на площадках появится максимум фермеров, а ценники станут еще приятнее. Сами же ярмарки при хорошей погоде проработают в столице до 6 декабря. В странах Евросоюза зафиксирован резкий скачок цен на автомобильное топливо. По данным Евростата, в августе горючие масла подорожали почти на 24% в годовом выражении. Сильнее всего ценники выросли в Болгарии сразу на 34,5%, а также в Литве и Финляндии. Наиболее стабильной ситуация остается в Венгрии, где прибавка составила лишь 1,3%. Ментоловый ароматизатор в электронных сигаретах – это ловушка. Он не просто освежает вкус, а значительно усиливает действие никотина на организм. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Мятная добавка тормозит вывод токсинов, из-за чего их влияние на нервную систему становится более длительным. Учеными и доказано, что ментол напрямую повышает токсичную нагрузку на здоровье. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночью утром местами туман, в Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью плюс 6-8, днем 17-19 градусов, в Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19, в Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 выше 0, в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловит.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночью утром местами туман, в Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью плюс 6-8, днем 17-19 градусов, в Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19, в Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 выше 0, в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: На этой неделе празднуем День Учителя, поэтому сегодня все внимание этой важнейшей профессии. Живой и откровенный разговор получился с учителем по географии гимназии номер 10 города Минска Юлией Игнатович.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Главным направлением сотрудничества станет развитие совместного самолетостроения автопрома. Экономические связи укрепляются быстрыми темпами. Только за первые полугодия взаимная торговля выросла почти на 30%. В белорусских вооруженных силах продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности. На полигонах артиллеристы подходят к завершающему этапу комплексного занятия и отрабатывают задачи оборонительного боя. Военнослужащие задействовали все имеющиеся силы и восстанавливают навыки владения военной техникой. Проверка проходит по поручению президента, а за ее ходом наблюдают представители Совбеза. Первый вице-премьер Николай Снопков представил руководителя Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Александр Яковчис успел поработать и в Белгоспищепроме, и в Минсельхозпроде, где плотно взаимодействовал со сферой торговли. Поэтому новому министру все задачи хорошо известны. Прежде всего, это насыщение внутреннего рынка. У потребителя должен быть хороший выбор товаров по доступным ценам. Олег Дьяченко возглавил аппарат уполномоченного по делам религии и национальностей. Его представили в ведомстве. Первый замглавы администрации президента Владимир Перцов ориентировал нового руководителя на сохранение межконфессионального мира и гражданского согласия. Дьяченко отметил, что законодательство Беларуси в этой сфере образец, и этот бренд необходимо продвигать. Немного спорта. В Раубичах завершился открытый чемпионат Беларуси по лыжероллерам. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России. В активе нашей команды 8 медалей. 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы. На счету гостей 10 призовых мест. Зимний сезон официально для наших лыжников начнется в конце ноября. Белорусские и российские спортсмены допущены к международным стартам при условии подписания декларации о нейтральном статусе. И о курсах валют Нацбанка Беларуси на завтра. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,52. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночь утром местами туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла. В Могилеве ночью 6-8, выше 0, днем 17-19 градусов. В Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. И в Бресте ночью 6-8, днем до плюс 21. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Каждый из нас помнит своего первого учителя. Учитель — это не просто профессия. В идеале это призвание, в котором ежедневно приходится сочетать и психолога, и оратора, и постоянного ученика. Каково это каждый день брать на себя ответственность за умы и характеры десятков детей? С какими внутренними страхами и сомнениями сталкивается молодой педагог, который впервые переступил порог класса? И кто такой настоящий учитель в 21 веке? Я, Влад Кучко, у нас в студии учитель по географии гимназии номер 10 города Минска Юлия Игнатович. Юлия, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ну или, в принципе, наверное, вам привычнее было бы, чтобы я к вам по имени-отчеству обратился.
10: Если честно, да.
9: Ну, давайте начнем так с такого простого, легкого вопроса. А вам самой нравилось-то учиться в школе?
10: Да, мне действительно очень нравилось учиться, и у меня не было любимого предмета. Я всегда к предметам относилась через призму учителей. То есть у меня были любимые учителя, у которых я выделяла всегда какие-то достоинства.
9: Вы уже даже с той школьной поры решили то, что будете учителем?
10: Да, окончательное решение я приняла примерно в середине 11 класса, и с ним в первую очередь пошла к своим школьным учителям, даже не к родителям, не к друзьям, а сначала обратилась к людям, которые все-таки работают в этой системе, они меня очень поддержали и направили.
9: И что они вам рассказывали? Что вы у них спрашивали в первую очередь, и что они вам рассказали?
10: В первую очередь я спросила их мнение со стороны, а зная меня, вот учая меня столько лет, как они думают, подошла бы мне такая работа или нет. И очень важную фразу я услышала тогда, что мне кажется, это была моя учитель истории, что ты всегда будешь прекрасна, ты всегда будешь в центре внимания, и зная то, как ты любишь и умеешь поговорить, у тебя обязательно будет огромный успех среди детей. Я очень зацепилась за эти слова, конечно. Я разговаривала и с другими учителями, многие выделяли плюсы своей профессии, минусы, но я не услышала ничего, чтобы меня испугало, а наоборот услышала огромную поддержку в их словах и решила, надо идти.
9: Вы сказали то, что у вас не было любимого предмета, но однако вы сейчас учитель по географии. Почему по географии?
10: Ну, скажем так, это был тот учитель, который умел захватить своим предметом во время уроков в мое учебное время в школе так, что я всегда бежала на эти уроки. Несмотря на то, что у меня у самой было по итогу-то 8 в конце 11 класса, но любовь к этому предмету это никак не снизило. Это настолько интересный, многогранный предмет, который можно изучать с разных точек зрения, что мне захотелось связать с этим жизнь.
9: Ну, на самом деле, очень многие предметы подходят под это описание, но я так понял, в принципе, вот этот ваш учитель по географии был тем самым эталоном, к которому устремились.
10: Не скажу, что это был прямо мой эталон во всех отношениях, но то, как мой учитель заинтересовал меня и многих других учеников своим предметом, как интересно, как многогранно раскрывал географию с разных сторон, да, это действительно повлияло на мое решение.
9: А что там такого интересного было? Может...
10: То, что, наверное, меня впечатлило больше всего, когда мы начали проходить страны, она рассказывала о странах, с точки зрения своих личных поездок и впечатлений. То есть это всегда был не только сухой материал. Она приносила, показывала свои личные фотографии, рассказывала глубже о культуре. Мы также изучали вопросы народов очень так углубленно. Не только через цифры, но также и через культуру, песни, музыку. Это все было очень интересно и захватывающе.
9: Ну и, наверное, та информация, которая, может, в учебниках либо как-то минимально обозначена, либо вообще ее не было. Хорошо, в принципе. А еще какие-то крючки или, наверное, основные назвали. Я имею в виду те крючки, которыми ваша учительница по географии вот вас, как учеников, могла зацепить.
10: Меня зацепила еще ее строгость и требовательность, которые были в абсолютно адекватном формате представлены. Она всегда следила за тем, чтобы мы соблюдали чистоту, повторяла нам то, что убирать не стыдно, стыдно жить в грязи, и если даже ты не бросал какую-то бумажку, важно ее поднять. То есть это тоже для меня очень важная такая ценность о том, что все-таки мы сами выбираем, в каком пространстве мы находимся. То же самое про ее внешний вид, про предпочтения в моде. Это все тоже на самом деле цепляет в человеке. Мы же обращаем внимание на внешний вид в первую очередь.
9: И что, даже моду с ней какую-то обсуждали?
10: Конечно. Она рассказывала про свои поездки в Париж, про посещение магазинов. Ну, про покупки ее не получилось, видимо, рассказать, но про выбор.
9: Либо нельзя было, может быть. Но слушайте, даже я бы тоже хотел увидеть этого учителя по географии. Хорошо, теперь переходим лично к вам. Помните ли вы свой первый урок? Вот тот самый момент, когда вы уже переходите порог, и что вы тогда ощущали?
10: Если честно, с трудом вспоминаю, потому что и во время обучения у нас была и практика, на которой мы также могли как-то потренироваться. И на данный момент, хоть прошло не так много лет, примерно около 6-7 лет, наверное, когда я впервые стала на место учителя в классе, но это каждый раз одни и те же эмоции. Это предвкушение от того, как пройдет урок. Это радость от того, что ты видишь знакомых учеников, если ты уже приходишь к ним не в первый раз. Если это начало года, то радость видеть уже повзрослевших детей. Ну и, конечно, ожидание того, что все задуманное получится. Это такое вот приятное чувство, это всегда радостная эмоция.
9: Ну, это прекрасно, что вы такие чувства испытываете. Но, в принципе, работа учителем, она имеет и много таких очень популярных каких-то минусов, недостатков. Вот с какими главными иллюзиями и трудностями вам пришлось сталкиваться? Или, может, даже во время этих 6-7 лет вашего преподавания вы в чем-то разочаровались?
10: Не могу сказать, что я разочаровалась, но это работа, которая дарит чувство незаменимости. Из-за того, что мы каждый раз ощущаем на себе столько внимания детей и родителей, которые нам постоянно звонят, приходят и так далее, создается впечатление, что вся наша жизнь происходит на работе. И из-за этого очень хочется также эмоционально вот вкладываться и в детей, и в общение с родителями. И мы очень теряем именно в качестве своей личной жизни. Если не выделять время специально, у меня, возможно, и не было бы возможности видеться даже со своей семьей, со своими друзьями. Поэтому, наверное, самая главная сложность для меня — это не быть поглощенной работой. То есть все-таки очень сильно эмоциональное идет вплетение в деятельность учителя. Из каких-то еще минусов, ну, даже ничего на ум не приходит. На самом деле, очень многое зависит от личного отношения учителя к учебному процессу и работе в том числе. Конечно, есть ситуации, которые меня расстраивают, но если я не могу их изменить, я меняю свое отношение к ним в первую очередь.
9: И это, в принципе, правильно. Знаете, после услышанного ответа мне хочется сразу уточняющий вопрос задать. А вот в тягость ли вам вот какой-то факультатив провести? Я имею в виду вне какого-то учебного плана.
10: В этом вопросе нет, не в тягость. Опять же, нужно помнить, что нельзя жертвовать личным временем. То есть, если меня попросят дети, мы с ними установим удобное время и для них, и для меня. Но если будет так получаться, что все-таки мне нужно где-то посетить врача, сходить на маникюр, я тоже в этом нуждаюсь, то я могу им честно сказать, что вот сегодня не могу, давайте перенесем, либо давайте вы попробуете разобраться еще раз. Потому что действительно дети требуют очень много внимания, внимания вне уроков, и мы все стараемся им его давать. Но есть и наша личная жизнь, в которую хочется немножко время посвящать и себе в том числе.
9: Вот вы, в принципе, в 10-й гимназии преподаете, напомните, ну, точнее, о нашим слушателям расскажите, какие классы?
10: 8-11 классы на данный момент.
9: Вот, вы как молодой учитель, еще, знаете, ну, есть такое мнение, я думаю, оно, наверное, правдивое, ну, самые трудные классы — это вот как раз-таки старшие. Может, еще начальные классы трудные, не знаю. Но вот, молодой учитель приходит в это общество, и ему, наверное, очень трудно удерживать внимание, а тем более дисциплину. Как вот вам удается? И сразу, знаете, такой вопросик. Есть ли какие-то изменения в первый год вашего преподавания и в последний год, вот сейчас, на данный момент?
10: На самом деле, я бы не могла сказать, что есть возраст, который труднее другого. В каждом возрасте есть свои
9: все-таки
10: особенности.
9: Миф.
10: Ну, на мой взгляд, да. у каждого ребенка есть внутренний мир, и проблемы соответствуют его внутреннему миру. Если мы говорим про пятый класс, там это может быть проблема, то, что мама не разрешила с собой взять любимую игрушку. А в пятом классе еще дети на самом деле очень активно играют в игрушки. Если мы говорим про одиннадцатый класс, то там уже мама не отпустила куда-то на вечеринку. И это тоже для них проблема, и она большая. И здесь важно понимать, что мы действительно адаптируемся под запрос каждого возраста. Даже если у нас на протяжении дня идет полная перемешка классов, мы все равно переключаемся. И, конечно, с кем-то может быть сложнее с точки зрения того, что их там дольше надо усаживать, но это возможно. А то, что касается дисциплины и ее налаживания, оно продолжается у меня до сих пор, потому что невозможно выбрать один инструмент, который будет работать одинаково на всех. Некоторые инструменты не работают даже на классах, на внутри одной параллели. То есть всегда ты ищешь тот вот какой-то способ привлечь внимание. Где-то это может быть через личное общение. То есть я всегда стараюсь начинать уроки. Добрый день, как ваши дела? Как прошло такое мероприятие? У нас есть классы, с которыми у нас традиция, что мы первым делом открываем, смотрим, какой сегодня праздник. Есть классы, с которыми мы обсуждаем, какая была погода. И со старшими классами, какие были мероприятия, какие были блогерские тусовки и так далее. И вот через призму какого-то личного вопроса их можно зацепить, и дальше им уже хочется тебя слушать. Они думают, что я буду рассказывать дальше о том, что им интересно, а я говорю, ага, домашнее задание. И все, и получается уже, что так и так меня услышали. Ну, нужно искать дальше, и я буду в любом случае, мне кажется, на протяжении всей своей работы подбирать лучшие и лучшие способы для налаживания этого вопроса.
9: Не, слушайте, вы так рассказывали, даже мне захотелось послушать, побыть на этом уроке. Вот вы упомянули такое слово, мне очень въелось оно в память, усаживать детей. Вы сказали то, что обычно это какие-то разговоры, а остался ли у вас такой традиционный, вы знаете, может, накричать или что-то такое, вот, интересное. Сохранилось ли еще такое в школах?
10: По поводу накричать...
9: Ну, или более такие, знаете, дисциплинарные взыскания, можно так назвать.
10: Ну, повышение голоса, конечно, присутствует в жизни любого учителя, ведь у нас в классах может быть до 31 до 32 детей, и, если честно, они даже дышат громко. Когда 32 человека запираются в одном помещении, они, в принципе, уже шумные, даже когда просто молчат. Они шевелятся, что-то перекладывают, где-то что-то поворачиваются. И поэтому иногда, когда особенно они начинают говорить, нужно повысить голос, но не с точки зрения того, чтобы накричать или ни в коем случае там унизить, да, для того, чтобы все-таки привлечь внимание. И далее уже можно переходить в более спокойный тон. Но все-таки учительский тон разговора сохраняется на протяжении всей моей жизни. И построение предложений таким образом, чтобы выделять где-то главное, где-то наоборот дополнять детали. И сам вот звук голоса. А по поводу дисциплинарных взысканий, все зависит, конечно, от конкретной ситуации. Ведь сейчас абсолютно разные дети, воспитанные абсолютно в разных семьях. И если ребенок с детства понимает только вопрос вот наказаний, что вот в семье так принято, то он и в школе будет ожидать того, что для того, чтобы его успокоить, учитель будет прибегать к чему-то такому. Но на самом деле это не происходит так вот, как того ждет ребенок, и он продолжает нарушать дисциплину, допустим. В этом случае мы, конечно же, начинаем с работы индивидуальной с ребенком. Сначала расспрашиваем его, а вот почему так, а почему ты себя так повел? И далее мы уже движемся по нарастающей при необходимости. Это, конечно же, привлечение законных представителей. То есть мы обсуждаем с родителями, да, что вот есть такая проблема. Расскажите о ребенке подробнее. Может быть, как-то будем искать к нему подход вместе. Ну и командная работа обычно, конечно, дает свои результаты.
9: В принципе, наверное, хочется уже непосредственно к проведению уроков переходить, обсудить эту тему. Еще раз хочу вспомнить вашу преподавательницу, точнее, вернее сказать, педагога по географии. И вот сравнить сейчас вас в роли педагога и ее, у нее были свои крючки. Наверняка у вас есть тоже какие-то. И вот есть ли, может, какие-то схожие черты? Может, что-то вы свое, так скажем, нашли и применяете это на детях? Я вот уже услышал, вы рассказывали про начало уроков. Есть у вас традиции. Это, кстати, вообще прекрасно слушать, то, что вы так индивидуальный подход находите для каждого класса. Это просто замечательно. Ну, это я так высказал свой комплимент. Хорошо, и есть ли еще что-то?
10: По поводу того, чем я цепляю детей, мне сложно, конечно, судить, так как я не проводила сводный анализ, не опрашивала их.
9: Но тут нужно детишек приглашать за микрофон и пускай рассказывают.
10: Но на основании того, что я обычно слышу от них, конечно, в первую очередь, это внешний вид. В любом случае, ты, когда появляешься в поле зрения ребенка, он тебя просканирует, оценит, отметит то, что его интересует. Поэтому мне кажется, что первое, чем я обычно детей цепляю, это внешним видом. И здесь дело не только в моем молодом возрасте, от которого они сразу ждут чего-то интересного. Ну и, в принципе, там, в одежде дети очень часто делают комплименты абсолютно разным деталям моей одежды. И платьям, и юбочкам, и даже серьгам, и маникюр они мой новый рассматривают. То есть, понимаю, что когда на это обращают внимание, нужно очень соответствовать, конечно, о своей внешности тоже побеспокоиться. Второе, мне кажется, это то, что я всегда стараюсь создавать максимально безопасную атмосферу на уроке. То есть, для меня важно, чтобы ребенок не боялся прийти ко мне не только за прослушиванием материала, но в случае чего он знал, что можно обратиться по любому вопросу и любой проблеме. И я постараюсь найти для него решение. И очень часто вот слышу от детей то, что они мне доверяют и хотят ко мне идти. Это очень приятно, и я стараюсь, конечно, работать над тем, чтобы так получалось как можно с большим количеством детей.
9: Вы говорили то, что могли обсуждать какие-то личные даже темы, вот разговаривать с ребенком. Это происходит во время уроков, и если да, то какое время этому уделяется?
10: Конечно, личные вопросы во время уроков тоже поднимаются. Это не секрет, невозможно удержать внимание 30 человек на протяжении 45 минут на любой неинтересной им теме. Однако это обсуждение обычно сводится к тому, что я им предлагаю различные варианты. Если мне задают вопрос не по теме урока, либо на личную тему, я говорю, на листочек записываешь, мне передаешь, либо... Урок закончится, обсудим. И вот в таком вот формате разные виды решений я им абсолютно предлагаю. И очень редко, когда дети вообще потом вспоминают после урока о своем вопросе, особенно каком-то личном, чтобы меня отвлечь, например. Но если это вопросы серьезные, то обычно они поднимаются, когда ребенок подходит в индивидуальном порядке. Очень часто мы беседуем с детьми о том, какие предметы им лучше удаются, что нужно сделать для того, чтобы, в принципе, дальнейшую учебу продолжать. То есть это все-таки вопросы, которые касаются школы. Но... им хочется услышать мнение другого взрослого, например, не родителя.
9: Ну, в принципе, тоже как вариант обсудить с кем-то, если они у вас авторитеты видят, то это даже еще один очередной для вас комплимент. Хорошо, я еще хотел немного именно остановиться на, наверное, самой географии, вот... учебе, материале. Есть ли какие-то подходы интересные? То, что вы тоже, как вы рассказывали, ваша учительница географии рассказывала про собственные путешествия. А может, вы как-то тоже переквалифицировали этот материал и как-то по-своему рассказываете? Есть ли у вас такое?
10: Я на самом деле немножко перевернула ситуацию. Не я об этом рассказываю, рассказывают дети. Сейчас у моих учащихся огромная возможность путешествовать, посещать и не только разные страны, но также и различные города Беларуси. А география Беларуси тоже у нас изучается. И я стараюсь подбирать проектную деятельность таким образом, чтобы они демонстрировали свои фото с путешествий, либо делились тем, что их впечатлило в путешествии больше всего, если это, конечно, подходит под тему. Если мы говорим про путешествия по Беларуси, дети готовят проекты о своих деревнях, скажем так, агрогородках, с которыми у них есть определенная связь. Там даже есть в этом проекте отдельный вопрос, что вас связывает с этим местом. То есть теперь не только я говорю на тему того, что мне понравилось, я хочу услышать еще и вторую сторону. И они за это еще и зарабатывают отметки хорошие.
9: А не стесняются дети рассказывать?
10: Бывают такие дети, конечно, которые стесняются рассказывать, отвечать, в принципе. Но моя задача, наоборот, обратить внимание на то, что это важно. Это важно, посмотри, как тебя сейчас все поддерживают. И очень часто я даже обращаю внимание класс на то, что так, вы видите, что там условно Пете сложно. Значит, сейчас мы с вами делаем полную тишину. Петя выходит, мы его слушаем, и мы ему аплодируем. А детям очень нравится вот момент именно такой поддержки на самом-то деле. Если вдруг что-то не получается, ни в коем случае не возникает ситуации, когда кто-то будет смеяться. То есть все равно сохраняется вот уважительное отношение к выступающему. И это тоже, мне кажется, в какой-то степени поддерживает ребенка. Но это моя задача — развивать и говорение детей на уроках, в том числе выражение своих мыслей, публичные выступления. Это все тоже очень полезно.
9: Вот, кстати, как раз к этой теме и перейдем. Оценки, они, конечно, важны. Но вы, как учитель, вот кроме своего предмета, чему еще должны научить ребенка? Вы вот, в принципе, сказали то, что такому ораторскому мастерству, умению выступать, но, может, еще что-то?
10: На самом деле много в зависимости от темы мы закладываем в урок огромное количество целей воспитательных, где-то учебных. И, конечно, в первую очередь то, что у нас прослеживается из-за специфики предмета, это экологическое воспитание, то есть бережное отношение, в принципе, не только вот к природе, но и ко всему, что нас окружает. Конечно, это вопрос патриотического воспитания, так как мы изучаем не только страны зарубежья, но также и нашу родную страну. И мы постоянно возвращаемся, например, к вопросам сравнения, да, где-то, а как, например, погода была бы у нас, и насколько комфортно жить вот в нашем климате. То есть в любом случае мы очень часто затрагиваем темы того, какие плюсы жизни в нашей стране можно выделить даже на фоне изучения других стран. Помимо патриотического воспитания, конечно, это и воспитание различных коммуникативных навыков, вопросы взаимодействия в классе мы разбираем и стараемся подбирать работу таким образом, чтобы дети работали не только индивидуально, но также и парно, и в группах, и, в принципе, фронтальная работа, когда весь класс выступает как целая команда. Ну, очень много тем, которые вот именно у нас прописываются обычно по ходу урока, но основные, думаю, что я назвала.
9: Вот тогда переходим к следующему вопросу. Учитель, он тоже человек, и у него может быть и плохое настроение, и какая-то усталость. Как вы переключаетесь, заходя в класс, чтобы оставить за дверью вот все это плохое, весь негатив?
10: На самом деле, очень сильно настрой, в принципе, на рабочий день задают сами дети. И когда даже после любых плохих событий ты заходишь в класс, видишь перед собой 30 пар заинтересованных глаз, которые ждут от тебя, что ты отложишь все свои личные переживания, улыбнешься им и пожелаешь доброго утра, тут уже это происходит на самом деле автоматически. И, как я уже говорила ранее, что эта работа настолько поглощает и дарит чувство незаменимости, что пока ты находишься на работе с детьми, очень часто забываешь вообще о том, что у тебя за стенами школы есть какая-то личная жизнь. Вот. Ну, понятно, что бывают разные события.
9: Но я вас правильно понял, то, что она вас мотивирует? Вы в этом плане больше или поглощает то, что вы о другом и не можете думать?
10: Поглощает в том плане то, что настолько большая многозадачность именно в ходе рабочего процесса, что просто в голове нет места для мыслей о том, что происходит вот за стенами школы именно в момент учебного дня.
9: А есть такое то, что вот вы пришли в класс, и вас дети могут зарядить наоборот этой энергией? Ну и то есть, если у вас было плохое настроение, то его...
10: Да. Вот я как и говорила ранее, что когда ты заходишь, ты примерно уже улавливаешь общий настрой. И в твоих вот руках примешь ты его или наоборот улучшишь. Ну, конечно, можно и ухудшить. Тут такое тоже бывает. Опять же, в любом случае это человеческий фактор. Все учителя — это люди, случаются абсолютно разные ситуации. И в зависимости от того еще, насколько эмпатичны дети, которые сидят в классе, например, в этот момент, они могут наоборот поддержать, сказать, что-то случилось, да кто там вас обидел, мы сейчас пойдем разберемся. И это уже приятно. То есть это в любом случае взаимодействие с людьми, а когда ты какую-то эмоцию делишь на такое большое количество человек, она может либо размножиться, либо наоборот уменьшиться до тех размеров, то, что ты уже забудешь, почему на самом деле грустил.
9: В завершении программы хочется задать такой конкретный вопрос, практикоориентированный, точнее, чтобы вы, может быть, вспомнили из практики или... сейчас подумали на этот счет. Я так понимаю, в школах сейчас есть официальный деловой стиль, которого придерживаются. Да, но у вас был случай, когда ребенок пришел не в деловом стиле?
10: Конечно.
9: И мне очень интересно, как вы с ним разговаривали, какие слова ему сказали. Вот представьте, перед вами сидит этот ученик, в чем он тогда был, в джинсах, может быть, или... И еще хуже вы так смотрите.
10: Ну, это на самом деле очень частая ситуация просто, и это не один ученик. Угу. И все-таки через внешний вид дети пытаются проявить себя. И, конечно, не будем утаивать тоже то, что вещи, они также помогают занять определенное место вот в социуме, да, то есть у кого какие кроссы, у кого классные, у кого очень крутые, у кого трендовые, у кого нет, и они поэтому максимально пытаются протащить их даже в школу, и у меня были ситуации, когда дети уходили одетые в брюках из дома, приходили в гимназию, в туалете переодевались в рваные джинсы, я звоню родителям, говорю, как так, вы же его отправили нормально одетым, родители говорят, я не знаю, я его за руку привел, ну, это очень сложный вопрос именно работы с внешним видом, но я всегда начинаю и обращаю свое внимание на не деловой внешний вид с комплимента. Я говорю, ничего себе, какие красные, классные кроссовки, да, вот цвет очень подходящий, наверное, для школы. И тут уже не всегда нужно даже что-то говорить. Ребенок сам понимает, что его нарушение осталось замеченным, и нужно с этим что-то сделать.
9: И уже на следующий день они приходят.
10: Да. Но если ситуация повторяется, конечно, несколько раз, то здесь уже получается то, что я подхожу и говорю: а, подожди, пожалуйста, твои родители, получается, не обеспечили тебя школьной формой, да? Нет, нет, обеспечили. Я говорю: почему она не на тебе? Ну, так получилось. Я говорю: ну, ты смотри, я же позвоню маме, спрошу, почему не купили школьную форму? Тут вот уже идет второй вопрос. Ну и, конечно, самый крайний – это звонок родителю.
9: Ну да, это уже крайняя мера, до которой не каждый хочет, чтобы дошли. В принципе, сегодня, к сожалению, наша программа подходит к концу. Еще много было бы вопросов, много разных интересных историй могли бы обсудить. Но сегодня мы увидели такую настоящую школу через честную, трогательную, иногда даже вдохновляющую историю человека, для которого преподавательство, учительство стало смыслом жизни. Настоящий педагог — это не тот, кто знает все ответы, а тот, кто научит задавать правильные вопросы. Тот, кто верит в ребенка даже тогда, когда опускаются руки. За этой строгой осанкой и улыбкой стоит колоссальный труд, огромное сердце и непрерывная работа над собой. Сил, терпения и вдохновения вам, педагогам и родителям. В студии был Влад Кучко. До встречи в эфире.
7: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночью утром местами туман, в Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью плюс 6-8, днем 17-19 градусов, в Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19, в Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 выше 0, в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
7: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
1: Ювентус?
4: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
11: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Время связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Радиус FM. Наша

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в

Реклама. Сильные, нежные, неповторимые. Этот год звучит в вашу честь. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Учебный год идет, родители собирают детям рюкзаки, проверяют расписание, домашку. Кажется, что главное сейчас хорошо учиться. Но есть вещи, которым не научит ни один школьный учебник, хотя именно они потом очень пригодятся во взрослой жизни.
3: А разве школа не должна всему учить?
2: Школа дает знания, а семье достается другая, не менее важная задача – постепенно научить ребенка жить среди людей и справляться с собственной жизнью, просить о помощи, когда трудно, говорить «нет», когда что-то не подходит, признавать ошибку, выдерживать неудачу, принимать решения и отвечать за них.
3: То есть таблица умножения хорошо, а умение попросить помощи тоже своего рода жизненная математика?
2: Именно так, причем всему этому ребенок учится не из родительских лекций, а наблюдая за взрослыми. Если мама сама спокойно признает ошибку, ребенок понимает, ошибаться не страшно. Если папа умеет уважительно отказывать, ребенок видит, границы можно защищать без конфликта.
3: А что делать, если хочется научить всему сразу?
2: Не получится и не нужно. Ребенку важно постепенно передавать ответственность. Сначала за простые вещи, потом за более серьезные. Не делать все за него, но оставаться рядом, когда что-то не получается. И еще одна важная вещь. Научить ребенка не связывать свою ценность с результатом. Получил десятку – молодец. Получил тройку – это повод разобраться, но не повод думать, я плохой.
3: Получается, главная задача родителей – вырастить не отличника, а человека, который умеет справляться с жизнью.
2: Очевидно, школа закончится, оценки останутся в дневнике, а взрослому человеку придется самому выбирать друзей и профессию, справляться с ошибками, просить о помощи и принимать решения. И, пожалуй, лучший результат родительского воспитания – не ребенок, который всегда делает все правильно, а взрослый человек, который знает – я могу ошибиться, могу попросить помощь, попробовать снова, и все равно. Равно остаться личностью.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.
4: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь не должна отказываться от своего исторического наследия, а должна брать из него лучшее и развивать дальше. Об этом президент говорил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. В качестве примера Александр Лукашенко привел Китай, который, по его словам, не отвергал разные периоды своей истории и использовал их наследие для развития страны. Такой подход применяют и в Беларуси, сохраняя и развивая производственный потенциал, оставшийся с советских времен. В Минске предлагают пройти бесплатное переобучение с гарантированным трудоустройством. Главная особенность программы – трехсторонний договор между соискателем, службой занятости и предприятием, благодаря чему выпускник гарантированно получает рабочее место. В топе востребованных специальностей – водители общественного транспорта, повара и слесари-сантехники. Интересная статистика. Самому пожилому жителю Минска 108 лет. В столице сейчас живут 109 человек старше 100 лет, рассказали в Мингорисполкоме. Всего минчан старше 65 лет более 300 тысяч. Это около 17% населения города. Напомню, 1 октября будет отмечаться День пожилых людей. Выгорание и стресс на работе – это не слабый характер, а вина работодателя. К такому выводу пришли ученые из Стокгольма. Исследование показало, что нервные срывы и долгие больничные вызывают реальную нестабильность в компании, а не природная чувствительность человека. Аналитики подчеркивают, сохранять психику сотрудников нужно прозрачными условиями труда, а не тренингами по стрессоустойчивости. Медиахолдинг Rambler & Company провел опрос среди 2000 человек о потенциальном слове 2026 года. Больше всего голосов, 18%, набрал нейрослоп. Слово нишевый поддержали 16% опрошенных, Red Flag и Six Seven по 14%. При этом почти четверть участников признались, что не понимают значения этих слов без поиска. Это были заключительные на сегодня новости о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночью утром местами туман, в Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью плюс 6-8, днем 17-19 градусов, в Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19, в Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 выше 0, в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Бьянка, я в мартини Бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугель и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know It All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Не встречала еще ни одного водителя, который бы не попал ни в одно ДТП. Хотя бы самое незначительное, но точно было. И я понимаю, попасть в аварию уж точно не самая приятная история, особенно если виноват ты. Но что еще хуже, так это вызов служб, куча документов и сплошная бюрократия, с которой мороки больше, чем со всем остальным. Именно это и убивает наши нервы. Особенно если ты сидишь 4 часа в очереди. Что бы такого ни происходило, в Беларуси вводят в эксплуатацию новый мобильный сервис. Что за он, сейчас расскажу.
0: Рули легко.
2: Уже в октябре-ноябре этого года в стране полноценно заработает новый мобильный сервис для электронного оформления Европротокола. Он позволит полностью отказаться от бумажных бланков и вручную нарисованных схем аварии. Тебе, как водителю, достаточно будет просто открыть приложение на смартфоне, где с помощью интерактивных подсказок можно быстро и без ошибок внести все данные. Фотографии с места происшествия и загруженная информация будут сразу автоматически передаваться в базы ГАИ и страховых компаний. При этом основные правила и лимиты для оформления ДТП без вызова сотрудников госавтоинспекции остаются прежними. То есть Европротокол можно будет составить только если сумма ущерба не превышает 150 базовых величин. Это больше 6 тысяч белорусских рублей. В аварии участвуют ровно 2 автомобиля, которые зарегистрированы в Беларуси. Точно нет пострадавших, а оба водителя трезвые и полностью согласны с обстоятельствами случившегося. Только в этом случае можно будет подать Европротокол. Хотя мне кажется, что лучше в аварии вообще не попадать. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус ФМ.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность без осадков, ночью утром местами туман, в Гомеле ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью плюс 6-8, днем 17-19 градусов, в Витебске и Гродно ночью 7-9 тепла, днем 17-19, в Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 выше 0, в Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
1: я с вами.
0: Ювентус.
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор.
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Produce FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Кропка. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.